руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем плюс 27, в Гродно плюс 26, в Могилеве 24 тепла, в Витебске 21 выше 0, в Гомеле плюс 25 и в Минске сегодня днем до 23 со знаком «плюс».

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
1: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
2: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: А дальше хит за хитом.

0: Друзья, утреннее шоу открывает свои двери. Отпуски закончились, лето тоже на спад идет, а мы все-таки бодрые, веселые и рвемся в бой.
1: А у нас же новый сезон начинается именно сегодня. Так что можете нас с этим поздравлять, нам будет очень приятно. Прямо в Телеграм нам пишите 29-610-9950.
0: Зачем ты личный номер свой говоришь?
1: Так это же и мой, и Юни ставил нас один на двоих, знаешь, как приятно.
0: Ну да, и прописывать тебя тоже.
1: Слушай, а с другой стороны... Так и считаешь, сюда приходят.
0: Да.
1: А с другой стороны, знаешь, как приятно первый рабочий день, да, встретить коллег. Ну, это, пожалуй, единственное приятное.
0: Ну,
1: что,
0: и помочь им перейти дорогу.
1: Ну, если они чахлые. Так вот, а что делать в первый рабочий день, чтобы себя как-то поддержать после отпуска, после отдыха? Вот несколько нестандартных лайфхаков.
0: Вот ты пробормотала, а ни слова не сказала про то, что у нас в команде новый человек появился. Вот Саша Романов с новостями. Саш, доброе утро.
1: Привет.
2: Привет, доброе утро.
0: Это Саш с нами теперь, да. Начинаем утреннее шоу полноценно в понедельник.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.

Доброе утро. В Беларуси 7 утра. С новостями Александр Романов. Стало известно, сколько крыш повредил ураган 6 августа в Беларуси. Пострадали кровли почти 800 домов. Больше всего разрушений в Минской и Гродненской областях. Упало и почти 2500 деревьев. Распиливали их работники МЧС и других белорусских организаций. Турция выступила с инициативой ввести мораторий на удары по судам в Черном море. Предложение она направила России и Украине, сообщают Минск-Новости. Как отметил министр иностранных дел Турции, под удар регулярно попадают не только иностранные, но и турецкие суда, а также корабли с турецкими экипажами на борту. Из-за активности морских беспилотников грузовые компании значительно повысили тарифы. Белорусская теннисистка Арина Соболенко в выходные завершила выступление на турнире в канадском Торонто. В 1/8 финала первая ракетка планеты уступила в россиянке Екатерине Александровой 6-7, 6-4, 4-6. В 2025 году победительницей турнира в Торонто стала канадская теннисистка Виктория Мбока, обыгравшая в финале японку Наоми Осаку. Арина Соболенко в прошлом году в Канаде не выступала, а в 2024 дошла до четвертьфинала. И в завершении выпуска лучшие киберпанк-фильмы в истории выбрал авторитетный журнал Entertainment Weekly. Речь про жанр, который сочетает в себе футуризм и антиутопию. Третьим оказался блокбастер «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером. На втором месте «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. На первом «Бегущий по лезвию» только уже 82 года. Критики отмечают, что даже спустя 4 десятилетия мрачный неонуар Ридли Скотта все еще производит сильное впечатление, а его вопросы о личности и смертности до сих пор актуальны. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 39 копеек, доллар США 2 рубля 94 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 62 копейки. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай» в Бресте сегодня днем до 31 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 27, в Гомеле и Гродно до 28 градусов, а выше нуля. В Минске сегодня обещают солнечную погоду и до 28 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Отпуск закончился, друзья мои. 7 часов 7 минут, зарядная станция начинается. Мы вам сейчас расскажем, как вот из такого перехода от отпуска, от отдыха в работу мягко войти, чтобы вот легенько так...
1: Слушай, ну, на самом деле это сложно, потому что все ученые сказали, что первый рабочий день после отпуска – это реально стресс.
0: Все хором.
1: Да.
0: Все 10, все 10 ученых.
1: Да, так они и сказали, но как его преодолеть?
0: Давай.
1: Парочка таких очень приятных лайфхаков. Первое – включите память золотой рыбки. Память золотой рыбки – это когда ты приходишь на работу и честно говоришь коллегам, что ты вообще-то уже все забыл,
0: а я думал,
1: и у тебя еще настроение не то.
0: А я думал, память золотой рыбки – это когда ты делаешь так…
1: А, ну, можно. Все 8
0: целый
1: часов
0: день в офисе, так.
1: Рабочего дня. Нет, ну к тому, что ты честно скажи коллегам, что ты еще не въехал в рабочий режим, поэтому чуть-чуть надо больше дать времени. Второй лайфхак – это иллюзия бурной деятельности. В общем, приходите, и первые 2 часа начинаете там монитор протирать, что-то там долго смотрите, но с умным видом.
0: Mm.
1: Пусть всем кажется, что вы, ну ничего себе ворвались, ну вот, ничего себе.
0: Вот это,
1: да.
0: Вот это он монитор протирает, да?
1: Да?
0: Вот это у него монитор.
1: Да.
0: Так девчонки говорят. Про парней, которые им нравятся.
1: Летим дальше. Вот эти кофе-марафоны в первый день очень даже хорошо работают. Если обычно они мешают производительности труда, но отвлекают, да, то первый рабочий день как будто бы надо. Каждый час ходить, выпить кофе, узнать у коллег, съесть конфетку. Ну, в общем, в таком легком режиме.
0: Я не буду после отпуска с собой конфеты приносить. Ты будешь ходить и съедать каждый час по конфете.
1: Да, поэтому здесь поаккуратнее. Ну и самое главное, ребята, ни на минуту в конце рабочего дня не задерживайтесь. Вот 17:00 колокольчик звенит, и вы уже...
0: В 17:00 колокольчик звенит, меня уже давно-давно нету на рабочем месте. Задерживались. Смотри, ну, ты тоже лучше по-другому скажи, чтобы сильно раньше не уходили, а вот задерживались, это не к нам.
2: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
3: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
4: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
3: А деньги?
4: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
5: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-400.
6: Радио «Юнистар».
7: «Юнистар».
8: «Юнистар».

0: Ну, все слушатели, постоянные слушатели утреннего шоу на Юнистар знают, что Полина Летова — та мать, которая не рада, когда сын возвращается домой.
1: А что, погулял бы еще?
0: Да. Каждый день она надеется, что он все-таки уже начнет самостоятельную жизнь. И вот оно. Сложные будни подростка, они перевернулись этим летом. И вместо того, чтобы парень отдыхал, мать отправила его на работу. Но пришло и определенное сознание вместе с первым рабочим местом. Где работает сын Полины Летовой? Куда вам лучше не ходить, друзья?
1: И что он понял, самое главное. Да. Что первая человеческая работа, ну, нормальная такая, понимаешь, где нужно там с утра до вечера. В общем, чему учит подростков такая первая работа, поделимся буквально через 7 минут.
0: И он же без центра занятости, это правильно, сам?
1: Сам. Молодец.

0: В Минск-Мире станет проще парковаться. В юго-восточной части района строят многофункциональный центр, где оборудуют почти 1000 машиномест. Со следующего года, чтобы получить гражданство Финляндии, придется сдавать экзамен. Проверять будут знания основ функционирования финского общества. Белорусская теннисистка Арина Соболенко в выходные завершила выступление на турнире в канадском Торонто. В 1/8 финала первая ракетка планеты уступила россиянке Екатерине Александровой 6-7, 6-4, 4-6. И к новостям компании. Радио «Юнистар» открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и техжидкости «Адека» – ваш комфорт и уверенность за рулем. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей «Боримет».
2: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
3: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем до 31 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 27, а в Гомеле и Гродно до 28 и выше нуля. В Минске сегодня обещают солнечную погоду и до 28 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на «Юнистар» продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея».

0: человеку...
1: Хочется, мать не кормит.
0: А кто человеку купит ручку, карандаш, новые брюки, понимаешь? В общем, он решил, время пришло.
1: Еще ладно в школу без брюк, но без карандаша-то как?
0: Сложно, сложно.
1: Со своим карандашом в 11 классе только так можно.
0: Ну, на самом деле, парню 16 лет. Мне кажется, в этом возрасте у многих возникает желание заработать свои первые деньги.
1: Да и крепко сжать в кулаке карандаш.
0: Это же что правильно. Итак, первое, что он сделал, это уточнил у меня, может быть, я могу ему предложить какую-то работу. Ну, любая работа, что я могу предложить, неоплачиваемая. Понимаешь? Попылесосить, помыть посуду, погулять с собакой. Это все не работает. Затем я дала клич своим знакомым. Мол, товарищи, может, у вас какое-то местечко есть.
1: Те тоже говорят, работать может, но бесплатно.
0: Но бесплатно. Ну, и ты знаешь, в конце августа тут уже не сильно...
1: Слушайте, вы все как это... Как будто бы из Северной Америки приехали.
0: Почему?
1: Ну, потому что рабовладельческий строй как бы перенесли сюда. Слушай, работайте, но бесплатно, пожалуйста.
0: Он, конечно, включил уже все свои личные связи. И через своих знакомых нашел себе рабочее место. Итак, теперь у меня труженик стройки живет дома.
1: Господи, ну вот скажешь, так теперь он у меня глава «Газпрома».
0: Было бы здорово, но труженик стройки. Итак, рабочий день у него начинается, по-моему, 8:30 утра.
1: Что значит «по-моему»?
0: Ну, я, слушай, точно не знаю.
1: Вы приблизительно на работу приходите?
0: Ну, я в это время уже на работе.
1: Полина, хорошо, что у тебя эфир не начинается. Приблизительно так

0: дружить со всеми, угу. потому что они его прикрывают и делают за него чуть больше работы.
1: Ну, на стройке вообще как бы не только поэтому. Падающий кирпич никто не отменял.
0: Ну, тоже верно. Да. Может, кто-то и крикнет: «Эй, иди в бок». Второе. Сколько бы ни платили, через два дня этих
1: обычно
0: денег уже
1: говорят,
0: нет.
1: Не иди в бок, Полин.
0: А что говорят? А там на стройке... Второй пункт. Сколько бы ни платили, этих денег через два дня уже нет. Да. Но они как-то, он хотел накопить, пока еще да, не получается.
1: Не накапливаются.
0: И самое
1: тяжело,
0: главное,
1: кстати, с матерью, которая не кормит и за коммуналку заставляет платить.
0: Ну что, жизнь такая. Mm-hmm. И самое главное правило, которое он понял в свои 16 лет.
1: Ну.
0: Когда начальник не смотрит, можно не работать.
1: Полин, но когда не смотрит начальник, можно не только не работать, много вещей можно делать, можно не бегать так далеко.
0: Это же верно.
2: Партнер шоу – сеть магазинов «Мегатоп». Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Это Юнистар.

0: Друзья мои, без игр никак, как любит по вечерам говорить Полина Летова.
1: У нас прятки. Вот так мы. Нет, но это дома. А здесь у нас стоп-спойлер по расписанию.
0: Ну да.
1: Это игра, где Сафронов очень подробно описывает какой-то фильм, а если вы догадались и название знаете, тогда срочно отправляйте нам все в Телеграм и выигрывайте крутые подарки. От Центра молодости Yellow Birds релакс-программа «Детокс похудения СПА». Наша игра «Стоп-спойлер» уже через 7 минут.
2: Да.
0: Пробки. Саша.
3: Это по информации, да, сервиса Яндекс.Карты сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор только на Ванееву от реки Свислочь до проспекта Рокоссовского.
4: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
5: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
6: Одевать надежду. Надевать одежду. Радио Юнистар и белорусская сеть магазинов «Три цены» представляют рубрику «Вот это правильно». Каждое утро в 9:40 учимся весело и легко запоминать сложные правила в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей. Для детей старше 16 лет.
7: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
8: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, кому брак идет на пользу, мужчинам или женщинам, и где создали навигатор, который приведет вас по теньку, чтобы вы не жарились на солнцепеке.
7: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
9: Реклама. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
10: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
9: Детролекс родом из Франции.
11: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергиорус, Россия.
12: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт.
13: Рекламная игра «Удача» в придачу тур 2018 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
14: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры. Эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
15: Рыжик, все, я понял. Готов?

0: Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
3: Партнер – сеть магазинов «Красавита».
4: Какой пенал? А тетради? Красота!
5: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: Итак, друзья, игра «Стоп-спойлер» начинается 7 часов 55 минут. Если за одну минуту, то есть за 60 секунд вы угадаете, что за фильм я описываю, тогда что будет, Полина?
1: Ну, тогда будет классный подарок. Только название фильма нужно отправлять нам в Telegram 29-610-9950. И действительно, не так много времени есть на все про все.
0: Значит, друзья мои, напоминаем, что в Telegram вы присылаете правильные ответы. Я описываю кино. Ну и, собственно говоря, это все так, как было раньше, правильно?
1: Да, абсолютно верно. Тот, кто будет быстрее остальных со своим верным ответом, тот и станет нашим победителем.
0: Давайте начинать тогда.
1: Давай.
0: Я готов. Все, поехали.
1: Поехали.
0: Итак, сквозь дверной проем мы видим людей. Они паникуют, какая-то паника между ними есть, суета. Дело происходит где-то, наверное, или в магазине, или в каком-то центре, потому что на кофтов у женщин есть бейджики. Мы слышим плач ребенка. Сквозь дверной проем в комнату заходит темнокожий мужчина в костюме. Он врач. Он опускается, садится напротив женщины с ребенком. Ребенок все время плачет. Женщина спрашивает, нормально ли это, что ребенок постоянно кричит. Мужчина говорит, дайте мне взглянуть на младенца. Берет очень аккуратно его на руки и удивленно рассматривает малыша. Что случилось? Легко ли прошли роды? Да, все было хорошо. Не

0: Дело в том, что у ребенка переломы рук и ног. Я такого никогда не видел, говорит врач. Да, время практически заканчивается. Он удивлен и с ужасом оглядывает всех тех, кто зашел в комнату, а время закончилось.
1: Не успели.
0: Сегодня.
1: Ну, жалко,
0: опять
1: на самом деле.
0: Не
1: ответов было много. Знаешь, какой самый популярный ответ? Мгла. Очень много слушателей, да, решили, что это именно так. А потом и Форест Гамп подключился, перелом, стекло, другие, Константин. Чего только не было в ответах.
0: Ну, стекло, наверное, самый ближайший вариант к тому, что сегодня описывалось. А сегодня описывался первый фильм из трилогии, который, кстати, относится к стеклу. Он называется «Неуязвимый». В главных ролях Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон. М. Найт Шьямалан снял это кино. И, кстати говоря, если говорить о трилогии, то да, «Неуязвимый», потом следует «Сплит», а дальше «Стекло». Вот если бы вы на два фильма отмотали, то были бы сегодня с подарком.
1: Ну что, мы сохраним подарок до завтрашнего дня. Центр молодости Yellow Birds – это релакс-программа «Детокс похудения СПА». Здесь ленивая кардио на Vuku Life, массаж буквами роликами, обертывание, сауны в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
2: Зарядная станция. Зарядная станция. Рубрику представляет Центр прыгажости и коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это то, что працуе. Телефонуй 1-338-38-39.
5: Радио «Юнистар».
2: «Юнистар»
5: хит за хитом.

0: сегодня, и для нас это праздник, и мы хотим праздником с вами поделиться. Приходите 15 августа. Да. 15 августа в 18:00 к сцене у Минского дворца спорта, чтобы...
1: Постойте!
0: Нет! Ребята, там не просто стоять, там вам захочется танцевать, потому что будут звучать любимые хиты в живом исполнении. И, конечно, будут подарки. Все подробности есть у нас на сайте Nestar.by. В общем, ребят, до встречи 15 августа в 6 вечера.
1: Да, вот такие планы на грядущую субботу, но сегодня только понедельник, поэтому утреннее шоу продолжается. Петр Сафронов, Полина Летова и Саша Романов.
0: Доброе утро!

0: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18:00.
1: Реклама.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
4: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
8: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

Доброе утро. В Беларуси 8.04. С новостями Александр Романов. Какие зарплаты в белорусской стройотрасли, рассказали в Белстате. Средняя заработная плата в июне этого года достигла почти 4100 рублей. Это практически на 20% больше, чем в 2025 году. К слову, строительная сфера остается преимущественно мужской. На долю мужчин приходится 87% работников, а их средний возраст около 43 лет, сообщает Белта. Какие профессии приводят к стрессу, выяснили белорусские ученые. Они использовали сразу несколько методик оценки психоэмоционального состояния работающих белорусов. Результаты показали, что люди, как правило, недооценивают уровень собственного стресса. В итоге больше всего работников со стрессом зафиксировали в производственной сфере – 24%. Среди менеджеров – 20%, у офисных сотрудников – 11%, а в сфере услуг – 8%. Самый высокий уровень стресса исследователи отметили у предпринимателей и преподавателей. К слову, меньше всего стресса у тех, кто работает на удаленке. В Минск-Мире станет проще парковаться. В юго-восточной части района строят многофункциональный центр, где оборудуют почти 1000 машиномест. Парковаться можно будет даже на крыше здания. Столичные власти считают, что появление комплекса частично

0: частично разрешит проблему с нехваткой парковочных мест в районе, а также сформирует дополнительную инфраструктуру для малого бизнеса и торговли, сообщает агентство «Минск Новости». И в завершении выпуска: в Китае готовятся к тайфуну. Власти страны объявили высший уровень опасности. Накануне вечером стихия обрушилась на юго-восточное побережье Китая. Скорость ветра достигает 45 метров в секунду. Почти 1500 рейсов в Шанхае отменены, эвакуированы более 30 тысяч человек. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 39 копеек, доллар США 2 рубля 94 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 62 копейки. И к новостям компании приглашаем на белорусскую ветеринарную конференцию ProPlan Partners 2026. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00 конференц-зал Минск Мариот Хотел. Минск, проспект Победителей 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диавен.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем до 31 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 27, в Гомеле и Гродно до 28 градусов, а выше нуля. В Минске сегодня обещают солнечную погоду и до 20.

0: Так, друзья мои, что делать с атакой мух? Вот. Об этом мы сейчас поговорим. Актуальная проблема у многих. 8 часов 11 минут, зарядная станция продолжается.
1: На самом деле, вот в Великобритании там вообще какое-то нашествие мух в домах, потому что очень жарко. А мухи, соответственно, любят, во-первых, когда тепло, и они увеличиваются в количестве именно в такие периоды. Вот у нас же сейчас жара была.
0: Главное, что не в объеме. Если бы мухи увеличивались в объеме, когда тепло, вот это было бы страшно. Представляешь, ты сидишь у себя в квартире на балкончике, а к тебе такой волосатый, мохнатый мух за ходит и говорит «Привет».
1: Я говорю «Привет, диван почини». Ну, а что, раз уже зашел? Ладно, что делать? В общем, если этих...
0: Говорит, там мух лежит, давай что другое делать.
1: Если этих мух много. Ну, помнишь, вот эти вот такие клейки, ленты, да, раньше вешали, там где-то в центре комнаты. У моих родителей у каждого есть мухобойка. Причем они ругаются, если кто-то берет не его мухобойку.
0: Причем они ругаются именно по причине того, что они ругаются, у них есть мухобойки.
1: Ну, это тоже хорошо. Но это все ладно. А теперь давайте поговорим о реальных вещах, которые могут помочь. Итак, первое – это сладкая приманка. Что нужно сделать? Взять бутылку с узким горлышком, туда чуть-чуть воды, чуть-чуть сахара, немножко дрожжей.
0: И мухи такие… И отдать бате.
1: Так вот, им очень нравится этот аромат. Они в эту бутылку залезли, а дальше оттуда выбраться не могут.
0: Приходишь с работы, смотришь, а там… Муж сидит.
1: Где
0: я же не для тебя приманку ставила, дуралей. Вот. А он в этой бутылке такой.
1: Вот так вот делает. Затем есть разные травы и цветы, которые очень не нравятся мухам, ароматы не нравятся. Поэтому эксперты говорят: разложи по дому ветки полыни, лаванды и папоротника.
0: Вот

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-400.
2: Это «Юнистар».
4: «Юнистар».

0: Друзья, у нас стартует новая рубрика на Юнистар.
1: Да, новый сезон, новая рубрика называется «Непопулярное мнение». В этой рубрике мы озвучиваем ваши мнения, которые могут показаться непопулярными. Вы их оставляете на нашем сайте Юнистар.бай, а мы проверяем эти мнения в эфире.
0: Сегодня вот у нас Сережа прислал нам сообщение.
1: Сережа.
0: Сергей.
1: Ну, Сергей, подписан. Сергей, да.
0: Что смешного? Зовут так человека.
1: Ты так сразу ласково, нежно. Сережа. Так, и что говорит Сергей?
0: Он говорит, что утренний подъем в 5 утра не делает человека успешнее, написал нам Сергей. Режим должен соответствовать биоритмам. То, что ты встал в выходной в 11, не делает тебя хуже.
1: Факт.
0: И никаких угрызений совести это у тебя вызывать не должно.
1: Давайте голосовать тогда, я не знаю. Если вы согласны с тем, что ранний подъем это круто, ставьте плюсик. Если не согласны, соответственно, минус. Ну, вот так, наверное, мы и поймем, как же разделятся ваши голоса, как действительно ли мнение у Сергея популярно или нет.
0: Да.
1: В Телеграм мы это ждем. 29-610-9950. Ваши голоса посчитаем, подведем итог уже через 5 минут.
0: Да. А ситуация на дорогах сейчас?
2: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Ташкентской до Магистральной, а также на Якуба-Колоса от Белинского до Сурганова.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Реклама.
6: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
7: Зачем?
6: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
8: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
9: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
10: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
11: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
12: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
13: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
14: Остался всего один рекламный ролик.
15: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
14: Это была реклама.

0: Итак, подводим итоги нашей новой рубрики. Она называется «Непопулярное мнение». Да. И здесь у нас вот что происходит.
1: Ну, Сергей нам на сайт Инистарбай отправил такое мнение. Утренний подъем в 5 утра не делает человека успешнее. И мы предлагали вам проголосовать. А вы как считаете, успешнее или неуспешнее? В общем, с этим утверждением...
0: Круто ли подниматься рано утром?
1: Ну, вот смотри, вот с этим утверждением, вот Сергей говорит, в 5 утра встал, ничего ладного не будет, не надо рассчитывать на какие-то великие достижения. Это нам Сергей пишет. Вот с этим согласны только 27% из вас. Mm-hmm. Соответственно, 73% за то, что кто рано встает, у того все получается. Так что, Сергей, ваше мнение действительно оказалось непопулярно.
0: Да, спасибо большое в любом случае за активность. И завтра отправляйте нам на сайт unistar.by ваши мнения. И завтра чье-то озвучим в этой новой рубрике.
1: Абсолютно верно.
2: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
4: Вы слушаете.
5: Радио «Юнистар».

0: Хотите ли посмотреть классное кино сегодня вечером?
1: Хотим, хотим, кричали бы наши слушатели.
0: Да, но если хотите, тогда слушайте Юнистар. Через 7 минут расскажу, какой фильм посмотреть вечером.
1: Да, у нас кинорекомендация.

0: представляет. Радио «Юнистар» открывает новый сезон.
1: Новый сезон.
0: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово!

0: Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Реклама.
2: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К-телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу, если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
7: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк, более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент.

0: АЗС «Газпромнефть».
1: Стань участником программы лояльности «Разом с нами». Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
0: Это была реклама.
2: Утро в Беларуси 8.32. Сейчас новости коротко. Как получить квартиру многодетной семье, рассказали в Комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома. Самый быстрый путь рассматривает жилье в городах-спутниках. Например, в Смолевичах право на льготный кредит не зависит от даты постановки на учет, сообщает ОНТ. Какие профессии приводят к стрессу, выяснили белорусские ученые. Самый высокий уровень стресса исследователи отметили у предпринимателей и преподавателей. В Минске стало больше платных парковок. Они появились сразу на 7 улицах. Например, платной стала парковка на Короля, Клары Цеткин, Пулехова, Хоружей и других. Подробности есть в сети. В Китае готовится к тайфуну. Власти страны объявили высший уровень опасности. Накануне вечером стихия обрушилась на восточное побережье Китая. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей «Баримет».
3: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
4: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: И о погоде. По информации погода

0: 28 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Инстаграм.

0: большой фильм, новый фильм Стивена Спилберга у нас.
1: А почему ты говоришь большой фильм?
0: Объясню сейчас.
1: Давай.
0: Называется «День разоблачения». Большой фильм, когда я говорю «большой фильм», это кино, которое лучше всего смотреть, во-первых, на большом экране. Mm-hmm. Фильм с большим бюджетом, mm-hmm. с крутыми актерами, это большое кино.
1: Поняла.
0: Ну, то есть,
1: поняла.
0: Которое выходит на широкие экраны. «День разоблачения» начинается фильм. Значит, история очень простая. Бывший сотрудник спецслужб каких-то, убегает от них, потому что он у них украл секретные материалы. Ну, вот как помнишь сериал «Секретные материалы»?
1: Да, да, да.
0: Вот, так и здесь. У него какие-то там флешки, дискеты. В общем, там какая-то информация, которую он хочет обнародовать, считает, что люди должны это знать. Ну, а спецслужбы, конечно же, считают, что не должны знать. И тем временем параллельно развивается другая история. Обычная ведущая прогноза погоды вдруг ни с того ни с сего начинает говорить на разных языках. Вот. Причем абсолютно этого не замечая. Ей кажется, что она говорит по-английски, она там на каком-то другом.
1: Ой,
0: а во время эфира выпуска «Погоды» она вообще начинает издавать какие-то странные цокающие звуки. Ну и вот такая вот таинственная, загадочная история как бы начинается. Мы сразу же понимаем, что здесь речь пойдет о внеземных цивилизациях,
1: да, да, да.
0: Инопланетянах и так далее и тому подобное. Ну, вообще любимая тема Стивена Спилберга. Но я вам хочу сказать, что несмотря на то, что очень многие кино это заругали, я вот посмотрел, я от фильма ожидал совершенно другого. Я думал, что будет такая тривиальная история в духе секретных материалов, Скайли и Малдер, вот эта вот, да, тема. Но Спилберг все-таки по-другому повернул историю инопланетных цивилизаций и совершенно другой месседж нам с этим фильмом принес. А вот какой и как это все разворачивается, вы можете сами узнать, посмотрев кино «День разоблачения». Рекомендую.
1: Класс, ну это интересно. Но и на больших экранах, и уже можно, да, у себя
0: уже
1: дома на телеке.
0: Уже можно и на маленьких.
1: У меня маленький дома, но можно и на маленьких.
0: Ага.
1: Класс, спасибо.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Это радио.

8:45, рубрика «Говорит страна» начинается. Здесь мы вам задаем вопрос. Вы нам обязательно только голосовыми сообщениями в Телеграм на этот вопрос

0: классных, интересных ответов. Что сегодня будем разыгрывать? Гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
1: Классно. А вопрос сегодня такой будет. Сейчас, ну, очень популярная история электромобилей. Многие себе покупают электромобили, да? Ой, их все больше и больше на дороге становится. А вот давайте такой вопрос сегодня. Что общего у электромобиля и занудного деда?
0: Так, ну вот думайте, фантазируйте.
1: Ну, если ваш дед занудный, тогда вот.
0: Ну, или у какого-нибудь другого деда. В общем, голосовые креативные ответы в Telegram 29-610-9950. Это наш номер. Еще раз вопрос.
1: Что общего у электромобиля и вашего деда? Ну, можно уже без занудного, потому что будет, мне кажется, сложно.
0: Ждем ваши варианты.
1: Саш.
2: Пробки.
1: Ну да.
2: По информации сервиса.
0: А что тебе надо? Давай пробки.
2: Дайте дочитать.
0: Давай.
2: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Потратим время, если поедем по Киселёву от площади Победы до Куйбышева, а также по Кольцевой от Ташкентской до Магистральной.
3: Зарядная станция.
4: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
5: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
6: Одевать надежду. Надевать одежду. Радио

0: зарядная станция. Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновить детей, а цены родителей.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Какое сказочное лето! Белый ювелир Торг благодарит за это!

0: Надел ювелир.торг.бай.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
1: Это было реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер корм для кошек и собак Уника.
4: Уника? Уника? Уника?

0: 8:54. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. И у нас прямо сейчас рубрика «Говорит страна».
1: Вопрос сегодня задавали вот такой. Что общего у электромобиля и деда?
0: Давайте. Ну да.
1: Понравился вопрос.
0: Да, хороший вопрос.
1: Ну и классные ответы.
0: Юрий вот такое нам сообщение присылает. Давайте послушаем.
2: Ограниченный запас хода.
1: Далеко? Не. Окей.
0: Елена.
3: И к деду, и к электромобилю найти запасные запчасти достаточно сложно. А если и нашел, то ждать их минимум полгода.
0: Лена знает толк.
1: Да.
0: И вариант в том.
1: От Ольги.
0: От Ольги еще, да.
4: Далеко с ним не уедешь.
0: Давайте Юрию сегодня. Запас хода ограничен, мне очень нравится.
1: Да. Юрий, спасибо большое. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрас» теперь ваша.
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
5: Радио «Юнистар».
7: «Юнистар».
5: Хит за хитом.

0: почему у нас Саша Романов появился? Потому что у Саши набор своих новых интересных слов есть. И с очередным он нас познакомит буквально через 7 минут. А мы, да, действительно с вами пополним свой словарный запас.
1: Саш, что за слово сегодня?
2: Расскажу. Каким одним словом можно описать ситуацию, когда из вашей жизни кто-то очень резко пропадает? Перестает отвечать, там, скажем, на сообщения, на звонки и тому подобное.
1: Поминки.
0: Сафронов. Я думаю, главное, деньги этому человеку не одалживать. Ну что, Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов, доброе утро.

0: Радио Юнистар открывает новый сезон.
1: Новый сезон.
0: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18:00.
2: Реклама.

0: Паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
1: Фестиваль «Альфа-джаз» – это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Енистар».

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные

Доброе утро. В Беларуси 9.01. С новостями Александр Романов. Как получить квартиру многодетной семье, рассказали в Комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома. Самый быстрый путь – рассматривать жилье в городах-спутниках. Например, в Смолевичах право на льготный кредит не зависит от даты постановки на учет. И можно воспользоваться, даже если встал в очередь накануне. В городе уже построено более 20 жилых домов. Работает детский сад и поликлиника. Строится еще один детсад и школа, сообщает ОНТ. Когда планируют открыть мост в центре Минска, рассказали столичные власти. Ремонт путепровода на проспекте Независимости между цирком и площадью Победы, по их словам, идет ускоренными темпами с опережением графика. В Мингорисполкоме говорят, что часть моста, на которой все это время велись работы, уже заасфальтировали. Сейчас на обновленный участок моста перенаправили движение городского и специального транспорта. Это позволит строителям оперативно приступить к ремонту оставшейся части сооружения. Запустить движение по всему мосту планируют в ближайшее время, сообщает агентство «Минск-Новости». В Казахстане хотят сделать въезд для иностранцев платным. Правительство уже внесло правки в закон, который предусматривает платное электронное разрешение на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Сейчас документ находится на публичном обсуждении до 17 августа. Цена въезда в Казахстан пока неизвестна. Систему хотят внедрять поэтапно с августа по декабрь 2026. И в завершение выпуска о кино. Сиквелу о Майкле Джексоне быть. Студия Lionsgate, которая сняла боепик «Майкл», не собирается ставить точку в кинобиографии короля поп-музыки. Сюжет сиквела пока в секрете, однако у создателя есть богатый материал для вдохновения. От альбома «Dangerous» до драматичных и неоднозначных событий поздних лет жизни короля поп-музыки. Производство сиквела стартует в конце этого года. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 39 копеек, доллар США 2 рубля 94 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 62 копейки.

из Беларуси и России. Ищете новый автомобиль или планируете продать старый? Компания «Автоселлер» приглашает на открытие нового автохауса. Оформление кредита или лизинга от банков-партнеров прямо в офисе. 14 августа. Минск, Чижовка, Убаревича, 95. «Автоселлер» – честный подбор проверенных авто. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем до 31 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 27, а в Гомеле и Гродно до 28 градусов, а выше нуля. В Минске сегодня обещают солнечную погоду и до 28 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: опасно, Юнистар начинается. Саша Романов сейчас нам расскажет какое-то слово, которое лучше запомнить, чтобы потом где-нибудь козырнуть знаниями
1: так,
0: языка.
1: Что за слово сегодня?
2: Вот каким словом можно описать ситуацию, когда из вашей жизни кто-то очень резко пропадает?
1: Так. Мы не знаем.
2: Гост. Гостинг.
0: Гость.

0: Утреннее шоу, 9 часов 11 минут. Мы продолжим главной буквой. У нас есть подарок для вас, если вы играете.
1: Ну, это наша классная игра, она и настроение поднимает, так как-то вас тормошит. А подарок — это пригласительный на двоих на празднование 20-летия. Пройдет оно 15-16 августа в парке истории Сула. Вот такой классный подарок.
0: Ну что, давай. Ты хочешь в Сулу съездить?
1: Я бы с удовольствием.
0: Инстаграм покажи.
1: Это такие правила, да? Нет, но если у вас есть входной билет, тогда вообще. Ну что, напомним номер телефона, дозвонившись, по которому можно стать нашим участником.
0: Ребят, все это совсем скоро. Ну,
1: подожди,
0: а прям...
1: номер телефона напомним. 8017-242-99-50. Вот теперь звоните.
0: Саша, пробки.
2: Да, да, я тут. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Ташкентской до Магистральной, а также на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской.
0: Полин, я тебе дам этот самый вот молоточек маленький. Так. И Сашке по пальцам постукивай, когда
2: по
0: перед
2: коленкам.
0: Пробками. Или по коленкам, да. Чтобы я каждый раз говорил, Саша, пробки, Саша, пробки.
1: Ножкой дергать, а так, может, нечаянно ручка мне в глаз. Не буду рисковать.
3: Зарядная станция. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Одевать надежду. Надевать одежду. Радио «Юнистар».

0: в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.

0: по 3 до 3 января 2029 года.
1: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
2: Детролекс облегчает симптомы варикоза. Отеки, боли и тяжесть в ногах.
1: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергия Рос, Россия.
4: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
8: И что делать?
9: Ехать в Белбланк!
6: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
12: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
10: Это была реклама, а дальше мировой хит.
13: Партнер — стоматология Стомика.

0: Кто участвует в игре?
1: Ольга сегодня с нами сыграет. У Оли, между прочим, сегодня первый день отпуска.
2: Здравствуйте, Оля.
1: Оль, доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро.
2: Оля, зачем вы в 9:20 с телефоном в руках в первый день отпуска? Что
1: ну, да.
2: это такое?
3: Да я уже с 8 утра не сплю.
2: А что это вы не в отпуске же?
3: Так больше дел сделаю за день зато.
1: Оля, в отпуске не надо дела делать.
2: Вы какой-то ненормальный человек. В отпуске спать нужно,
1: да,
2: никаких дел делать не надо. Вы что?
1: Вкусно есть и отдыхать.
2: Кем вы работаете вообще, Оль?
3: Я экономист в банке.
2: Ну, вообще, вы, наверное, в банке думают, вот как мы без Оли целый месяц будем, а? Потому что вы там одна все, да?
1: Оля очень продуктивная.
2: И офис убрать, и коллег встретить, и, ну... Оль, короче...
3: И чаще налить, да.
2: Вот-вот. Оль, смотрите, сейчас сыграем с вами в игру. Я надеюсь, что у вас получится забрать у нас подарок. За минуту нужно дать ответы на вопросы. Сложность ваша в том заключаться будет, что ответы все будут... должны начинаться с той буквы, которая выпадет. Слова на другие буквы называть нельзя.
1: Давай запустим генератор.
2: Ну, а сейчас посмотрим, да, какая буква вам достанется.
1: Главная буква сегодня.
2: Геннадий, Г. Буква.
1: Ну что, а давай ситуацию какую-нибудь
2: Олечу. Ситуация очень простая. Вы первый день в отпуске, и тут же вам звонок от директора, который просит вернуться вас на работу. Вы отвечаете только словами на букву Г, я напоминаю.
1: Оля, готовы?
3: Готова.
1: Минутку, держимся. Поехали.
2: Оленька, милая, выходите на работу, вы нам нужны. Ну, Оль, ну не молчите, ну докину денег вам.
3: Где он?
2: Где? Везде. И в офисе нужны, и возле офиса, и на парковке машины без вас припарковаться не может. Приходите. Оль. Ну, не надо так. Мы думали, что вы лучше о нашей компании думаете.
3: Грустно, грустно.
2: Грустно, конечно, и нам без вас тоже никак. Оль, скажите, пожалуйста, вот как фамилия была вашего вот этого бывшего мужчины, я не помню, который вас из офиса забирал?
3: Горбачев.
2: Вот. Вот он самый, значит, звонит мне и говорит, где Ольга? А я ему что могу ответить? Короче, Оль, ждем вас в офисе. Приезжайте. На какой машине вы, я напомните, пожалуйста, я забыл, чтобы вас пропустили.
3: Голубой.
2: А марка?
3: Гелендваген.
2: Гелендваген. Это когда Volkswagen врезался в Гелендваген, получился Гелендваген. И водитель только словами на букву «Г» может отвечать.
1: Ну подарок, что, подарок. Тяжеловато было, Оля, сегодня,
2: Оль,
1: сегодня,
2: ну,
1: да?
2: Все равно подарок мы вам, конечно же,
3: тяжеловато.
2: Отдадим.
3: Тяжеловато.
2: Ну, Оль, вы знаете как, первый день отпуска, у нас первый рабочий день.
1: Ну да, совпало.
2: Нам тоже непросто, поэтому подарок ваш.
1: Да, чтобы у вас была возможность классно провести этот отпуск, вам, Оля, пригласительный на двоих на празднование 20-летия, которое пройдет 15 и 16 августа в парке истории Сула. В эти дни вы сможете погрузиться в эпоху Средневековья, увидеть своими глазами настоящую битву на реке Сула, а также гостей ждут бесплатные угощения. Круто. Подробности на сайте parksula.by.

0: Так, друзья мои, мы продолжаем утреннее шоу на Юнистар, и у нас стартует новый проект.
1: Ой, вот это правильно. Так называется наш спецпроект. Но вы же уже тоже ощущаете, да, что до начала нового учебного года остается всего ничего?
0: Ой.
1: Есть такое ощущение?
0: Ой.
1: Каждое утро в 9:40 мы учимся. Мы будем учиться весело и легко запоминать сложные правила русского языка в нашем утреннем шоу вместе с белорусской сетью магазинов «Три цены», где можно отлично подготовиться к школьному сезону. И буквально через 7 минут мы услышим очередное нужное правило.
0: Хорошо. Это все впереди. Петр Сафронов, Полина Летова и Саша Романов. Продолжаем утреннее шоу на Юнистар.

представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18:00.

0: Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
1: Зачем?
0: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
2: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?

0: мечты сложи.
1: Кредиты рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Какое сказочное лето! Белювелир Торг благодарит за это! Ослепительные суперскидки! И по 17 августа дополнительные праздничные бонусы всем именинникам лета! Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
3: Это была реклама.
5: Доброе утро, в Беларуси 9.32, сейчас новости коротко. Когда планируют открыть мост в центре Минска, рассказали столичные власти. Часть моста, через который велись работы все это время, уже заасфальтировали. Запустить движение по всему мосту планируют в ближайшее время, сообщает агентство «Минск Новости». В Беларуси со среды можно будет оплачивать покупки в интернете с баланса мобильного телефона, без банковской карты. Такую услугу запускает один из мобильных операторов страны. В Казахстане хотят сделать въезд для иностранцев платным. Правительство уже внесло поправки в закон, который предусматривает платное электронное разрешение на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Некоторые доллары будут выглядеть иначе. Первой в новой серии станет 10-долларовая банкнота с усиленными защитными элементами и тактильной функцией для слабовидящих. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
6: Партнер новостей «Баримет».
7: Тяжесть, отечность, боль в ногах, Детравен в руках.
8: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
5: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем до 31 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 27, а в Гомеле и Гродно до 28 градусов, а выше нуля. В Минске сегодня обещают солнечную погоду и до 28 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
6: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

0: Ну что, 9 часов и 40 минут. Наш новый проект на Юнистар стартует прямо сейчас. Рассказывай, Полин, что?
1: Чему? Да, проект называется «Вот это правильно». Вы уже поняли, до школы всего ничего. А чтобы быть к ней готовыми и знать русский язык не хуже учителя, да, мы решили каждый день запоминать правила, которые только выглядят легкими. И сегодня у нас первый аудиоурок. Итак, если все готовы, то мы слушаем.
0: Внимание!
2: Как сказать правильно? Работа началась или началась? Подумайте несколько секунд. Правильно говорить «началась». В женском роде у таких глаголов ударение убегает в самый конец. Работа началась, а Оля за ум взялась. Чтобы запомнить, можно придумать стишки-подсказки. Как за дело принялась, сразу за сто дел взялась. Но лучше за сто дел не браться, конечно, а то вообще ничего не успеете.
0: Принялась, ну взялась.
1: Да, убралась. Это какая молодец, золотая женщина.
0: Давай вот последний глагол используем в качестве ухода с работы.
1: Итак, все слова запомнили. А вот чтобы подготовиться к школьному сезону как следует, отправляйтесь в белорусскую сеть магазинов «Три цены». Здесь вы найдете все, чтобы учеба была в радость. Тетради, альбомы, краски, письменные принадлежности. Выбирайте товары для учебы быстро, выгодно и с удовольствием в «Три цены».
3: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
4: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
5: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
4: А деньги?
5: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
6: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
2: Радио «Юнистар».
7: «Юнистар».
2: «Хит за хитом».

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается у нас утренним гороскопом. Вы узнаете все секреты понедельника совсем скоро.
1: Да, если совсем растерялись, мы покажем вам ориентир уже через 7 минут.
0: Угу. Саш, пробки.
2: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Кижеватого до Козинца, а также на Пушкина от Тимирязева до Притыцкого.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, кому брак идет на пользу, мужчинам или женщинам, и где создали навигатор, который приведет вас по теньку, чтобы вы не жарились на солнцепеке.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388.

0: же для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
1: Белавтономия. Брест, Газдецкого, 8.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительный!

0: 5 и на belyuvelirtorg.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Утренний гороскоп, 9 часов 53 минуты. Давай, Полина, расскажем, как сегодня провести день.
1: Да, счастливчика дня в конце назовем. Вот Овны, сегодня вас очень будет радовать атмосфера вокруг, и настроение от этого будет супер.
0: Телец сегодня большой молодец.
1: Угу. Близнецы, в течение дня какие-то интересные встречи, знакомства, а они окажут влияние на дальнейшую жизнь.
0: Раки сегодня должны действовать быстро.
1: Львы, вами сегодня кто-то захочет поманипулировать, поруководить, но вы теперь это знаете, так что держите оборону.
0: Девы, не идите на компромисс.
1: А весы, звезды сегодня советуют выделить время на рабочие вопросы. Все, что сделаете сегодня, принесет прибыль.
0: Скорпион, ни в коем случае не сдавайтесь.
1: Стрелец будет ощущать себя в роли руководителя. Комфортнее всего захочется поуправлять кем-то.
0: Козероги, сегодня за все берите с улыбкой.
1: Водолей, вам нужно проявить терпение и понимание.
0: А рыбы сегодня способны на много.

0: 9:57. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. И у нас прямо сейчас, нет, не прямо сейчас, через 5 минут будет все самое любопытное и интересное из того, что мы в утреннем шоу уже обсуждали.
1: Да, это наш утренний дайджест. Он будет сегодня по-особенному каким-то интересным, ведь у нас начало новый сезон, а новый сезон на Юнистар — это всегда праздник. Мы хотим праздник разделить с вами. Приглашаем вас 15 августа в 18:00 к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении. И подарки тоже будут. Подробности у нас на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18:00 вечера.

0: всем именинникам лета. Подробности по телефону 029-395-7395 и на beljuvelirtork.by.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: таблетка в день.
1: Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфан Беларусь».
2: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем до 31 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 27, а в Гомеле и Гродно до 28 градусов, а выше нуля. В Минске сегодня обещают солнечную погоду и до 28 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Так, друзья мои, вот о чем мы сегодня в утреннем шоу вам рассказывали. Сейчас коротко, в утреннем дайджесте все еще разочек повторим. Ну, во-первых, от мух и прочей летающей дряни можно очень легко избавиться при помощи трав, например, полынь.
1: Да.
0: Сушеную кладете.
1: Да, разложите по дому.
0: Разложите по дому, и она как бы и мух будет откидывать, и молодых девушек.
1: А с другой стороны, можете просто шалашик себе на лето соорудить такой травяной. Там мне очень понравилась история о том, как плавно въезжать в рабочий ритм после отпуска. Есть парочка лайфхаков. Первый вариант, и, наверное, самый интересный, называется режим золотой рыбки. Включайте. Честно скажите коллегам, что вы еще на пляжной волне. Как открывать Excel не очень хорошо. Помните, и вообще, что здесь делать?
0: Но и при этом желание вы не исполняете.
1: Да, кстати, это, знаешь, мало ли. Вот, так что давайте, если вы тоже сами на одной волне и начали свой рабочий день после отпуска, держитесь.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Это Юнистар.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, кому брак идет на пользу, мужчинам или женщинам, и где создали навигатор, который приведет вас по теньку, чтобы вы не жарились на солнцепеке.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама. Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
6: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
7: Остался всего один рекламный ролик.
6: Акция.

0: Вісім лес по ваш дом. Деприз. Древа. Пам'ятає сонце.
1: Это была реклама.
2: Ну что ж, подводим итоги ставки на хит. Вот как у нас распределились места. Сегодня второе место завоевал хит, который принес вам я. А это песня Maroon 5.

0: утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookkids.by. Организатор ЧУП «Юмита Компани», Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790. 0051 0+.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Остался всего один рекламный ролик.

0: Только настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Это была реклама.
3: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Всем доброе утро. У микрофона я, меня зовут Саша Козырев. Понедельник за окном, выходные пролетели подозрительно быстро. Ну а мы с вами начинаем очередную рабочую неделю и, между прочим, летнюю, а это уже смягчающее обстоятельство. Понедельник, конечно, репутацию себе подпортил основательно, но по факту он просто день. Ни в чем не виноват, просто первый в очереди. Кстати, сегодняшний понедельник мы начинаем с приятных новостей, потому что на Юнистар стартует новый сезон. Утреннее шоу «Заряд на станции» выходит из отпуска, значит, каждое утро будет бодрить, заряжать вас энергией, поэтому ставьте будильник на 7.00, включайте Юнистар. Ну а этот день мы с вами в одной компании. Слушаем музыку, пьем кофе, общаемся, в общем, наслаждаемся нашим общением и, конечно же, этим понедельником. В ближайшие минуты «Hollow» от Эвана, группа «Серебро». И приятно начинать музыкальный час этих ребят. Они всегда на позитиве. WizKids. Dig it, dig it. Но перед тем, как продолжим слушать хит за хитом, узнаем актуальные новости и коротко о погоде.
2: Реклама.
3: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые три месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
4: Как?
3: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.

доброе утро. В Беларуси 11 утра. С новостями Александр Романов. Как получить квартиру многодетной семье, рассказали в Комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома. Самый быстрый путь рассматривать жилье в городах-спутниках. Например, в Смолевичах право на льготу

0: 47% работников, а их средний возраст около 43 лет, сообщает Белта. Какие профессии приводят к стрессу, выяснили белорусские ученые. Они использовали сразу несколько методик оценки психоэмоционального состояния работающих белорусов. Результаты показали, что люди, как правило, недооценивают уровень собственного стресса. В итоге больше всего работников со стрессом зафиксировали в производственной сфере – 24%. Среди менеджеров – 20%, у офисных сотрудников – 11%, а в сфере услуг – 8%. Самый высокий уровень стресса исследователи отметили у предпринимателей и преподавателей. К слову, меньше всего стресса у тех, кто работает на удаленке. И в завершении выпуска, со следующего года, чтобы получить гражданство Финляндии, придется сдавать экзамен. Проверять будут знания основ функционирования финского общества. Вопросы будут касаться законодательства, основных прав человека, равенства, а также истории и культуры страны, сообщает Белта. Экзамен будет проходить в электронном виде на финском или шведском языках. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 39 копеек, доллар США 2 рубля 94 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 62 копейки. И к новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. 15 августа на площадке у Дворца спорта радио «Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Начало в 18:00. Радио «Юнистар» благодарит партнера концерта автоцентры «Джили Атлант М», официального дилера «Джили» в Минске. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем до 31 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 27, а в Гомеле и Гродно до 28 градусов, а выше нуля. В Минске сегодня обещают солнечную погоду и до 28 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Саша Романов, спасибо за классные новости. Ну а сегодня понедельник обещает быть жарким. Ну что ж, давайте проживем его вместе под классные ритмы, которые звучат в эфире «Юнистар». Делаем громче и слушаем хит от Wizkid «Digi Digi» в ближайшие минуты.

0: Hollow от Эбона в эфире Юнистар. И знаете, в песне есть мысль, которая как раз в тему. Некоторые вещи мы теряем для того, чтобы измениться. Ну, красиво звучит. И если кто-то из вас на этих выходных что-то потерял, не расстраивайтесь. Возможно, это не случайно. Ну, значит, вселенная намекает, пора чаще отрываться от мобильного телефона. А вот если потеряли мотивацию, она обычно возвращается вместе со второй чашкой кофе. Так что все по плану. Теряем лишнее, меняемся к лучшему. Я, кстати, на днях потерял все документы, которые лежали в кармане, паспорт, документы на машину, мотоцикл, но мир не без добрых людей. Поэтому очередной вывод – случайности не случайны. Помните об этом. Ну а мы же продолжаем втягиваться в рабочую неделю под хиты, которые играют в эфире Юнистар. Келли Кларксон, «Because of You» в ближайшие минуты.
1: Радио Юнистар открывает новый сезон.
2: Новый сезон.
1: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
3: Реклама.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу, если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
8: Ехать в Белбланк!
6: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
9: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
12: Это была реклама. А дальше мировой хит.
13: Партнер — сеть магазинов «Красавита».
14: Какой пенал? А тетради? Красота!
15: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

Эспрессо, пожалуй, самый честный саундтрек любого рабочего дня, потому что кофе — это незаменимый элемент нашего процесса. Кофе задает нам темп, кофе объединяет, кофе — это повод выйти из кабинета и повод вернуться обратно. А еще это лучшие 5 минут дня, когда никто ничего не требует.

0: выходит на прогулку. Но перед этим коротко о музыке. Хьюгел и главный хит этого лета. A Moment to the Sun. Чуть раньше Мари Краймбери. Компанию нам составят Риана и Джей-Зи. Ну а теперь слушаем внимательно.
1: Для детей старше 16 лет. Звериное дело на Юнистар.
2: Партнер программы – сеть ветеринарных аптек «Доктор».

0: Привет! Сегодня слушаете дело о Джек Расселе Робби. Его владелец в шоке. Комнатные цветы выкопаны, а грядки на даче похожи на поля сражений. Пес роет землю с маниакальным упорством. Почему? Дело расследует звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач-терапевт ветеринарной клиники доктор-вет Олеся Кубышко. Так что же с Джек Расселом? Это его месть или диагноз?
1: Ни то, ни другое. Это три классические причины. Первое – это охотничий инстинкт. Джек Расселы, ну, сами по себе норные собаки. Земля для них – это рабочее поле. Вторая – в жару они ищут прохладу во влажном грунте. А третья, самая частая – острая нехватка ментальной нагрузки. Если не давать такому энергичному псу заданий, он придумывает их сам везде и всегда. Что делать? Увеличьте активные прогулки, купите игрушки-головоломки, а в горшки с цветами положите крупные камни, они помешают копать. И запомните, уставший Джек Рассел – это самый послушный пес.
0: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
2: Звериное дело. Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
3: Реклама.

0: Москве до 3 января 2029 года.
1: Фестиваль «Альфа-джаз» — это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар». Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
4: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?
7: Кэшбэк по карточке Visa Card.

0: 11:57 на часах. Время, когда уже понимаешь, что день будет тяжелым. Кофе не спасает, но музыка, вот это работает. Не просто фон, а целенаправленный инструмент. Включаешь нужный плейлист, и мозг переключается, тело расслабляется. Это нормально, что в понедельник нужна такая поддержка. У всех одинаково. Поэтому заходим на сайт unistar.by. Помимо прямого эфира можно послушать один из 7 дополнительных интернет-каналов. Выбираем под свое сегодняшнее настроение и слушаем хит за хитом в идеальном качестве при помощи нашего сайта unistar.by. Ну а в эфире нас ждет Мизма. Группа Бандерас. Начнем музыкальный час с хита Stereo Love. Это все на горизонте, но для начала узнаем актуальные новости.
1: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18:00.
2: Реклама.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
2: Как?
3: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.

0: тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: EOS. EOS. EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
2: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
3: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
2: «Белавтономия», Брест, Газдецкого, 8.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
4: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Добрый день, в Беларуси 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко встретился сегодня с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Как сообщает Белта, белорусскому президенту вручили Ленинскую премию ЦК КПРФ, специальный диплом и почетный нагрудный знак в форме медали. Премия присуждена в 2024 году за неустанную и последовательскую деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира, постоянные усилия по укреплению союзного государства Беларуси и России, а также личное участие в сохранении исторического наследия и важную роль в укреплении дружбы и братства народов Беларуси. Руси и России. Запрет на посещение лесов действует в 28 районах Беларуси, и все из-за высокой пожароопасности. По данным интерактивной карты Минлесхоза, больше всего запретов в Гомельской области. Там в лес нельзя ходить в 17 районах, сообщает Белта. Также под запрет попали 8 районов Могилевской области, 2 в Минской и 1 в Брестской. Что касается ограничений, то их установили в 33 районах страны. Это значит, что ходить в лес за грибами и ягодами можно, а вот заезжать туда на машине или разводить костры нельзя. Иран планирует открыть Армузский пролив, но не для всех. Как сообщает РИА Новости, воспользоваться транспортной артерией смогут все страны, кроме США и Израиля. Более того, Иран планирует не пропускать также любые типы грузов, если они хоть как-то связаны с Израилем. Нарушитель должен будет заплатить штраф до 20% от стоимости перевозимого груза. Контролировать исполнение нового закона будет правительство Ирана и вооруженные силы Исламской Республики. И в завершении выпуска: в Китае создали самую подробную геологическую карту Луны. Она станет основой для выбора мест посадки и планирования будущей лунной исследовательской станции Китая и других программ освоения спутника Земли. Карта, составленная по данным миссии Чанье и других аппаратов, включает больше 13 тысяч кратеров, 81 бассейн, 14 типов геологических структур и 17 типов пород. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 39 копеек, доллар США – 2 рубля 94 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 62 копейки. И к новостям компании. Ищете новый автомобиль или планируете продать старый? Компания «Автоселлер» приглашает на открытие нового автохауса. Оформление кредита или лизинга от банков-партнеров прямо в офисе. 14 августа Минск, Чижовка, у Боревича 95, «Автоселлер» – честный подбор проверенных авто. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Диазмин ЛФ».
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: «Диазмин ЛФ». При обострении геморроя таблетки «Диазмин ЛФ». «Диазмин ЛФ» уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь.

0: обратитесь к врачам. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
1: По данным «Погодабай», в Бресте сегодня днем до плюс 31, в Витебске и Могилеве 27 тепла, в Гомеле и Гродно до плюс 28, в Минске сегодня обещают солнечную погоду и плюс 28. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Это Юнистар, мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в этот понедельник, который помогает нам настроиться с вами на рабочий процесс. Делайте громче!

Сотмизма в эфире Юнистар, потому что понедельник — это когда мозг переключается на другую волну. Тело еще выходное помнит, а уже нужно работать. И знаете, это совершенно нормально — ощущать какой-то дискомфорт. У вас в этот момент то же самое, что и у большинства. Ну а чтобы легче было включить в рабочий процесс, мы с вами сыграем, причем в ближайшие минуты. Наша новая игра «Я знаю пароль» стартует в 12:35. Чтобы стать участником...

0: О, допей молоко.
1: Зачем?
0: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
2: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «Корм для кошек и собак» «Уника».
7: Уника, уника, уника.
6: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 12 по 24 жнивня святочная пропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Продукт киндюк свиные рублены 26,99 за 1 килограмм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Итак, в эфире Юнистар стартует наша новая игра «Я знаю пароль», ведь только от правильных ответов нашего участника будет зависеть, подберет он сегодня пароль к нашему сейфу или нет. Ну а победитель сегодня получит в качестве подарка, если у него получится, чайную пару и запас заменителя сахара Сусли. Я просил вас написать всех желающих к нам в Телеграм по номеру 610-9950. Ну и вот я выбрал одного из участников, это Тома. Тома, здравствуйте.
2: Здравствуйте.

0: музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант-М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Реклама. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
2: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
1: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеют медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
4: Фестиваль «Альфа-джаз» – это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Енистар».
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.by по телефону 8017-388-7794.
8: Остался всего один рекламный ролик.
0: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
10: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди.

Вы слушаете «Хит за хитом» в эфире Юнистар, у микрофона я, меня зовут Саша Козырев, и я всех приглашаю в эту субботу, 15 августа. В рамках фестиваля «Настроение лета» радио Юнистар откроет новый сезон. Приходите, обязательно будет классно. Будут ваши любимые хиты в исполнении лучших молодых вокалистов Беларуси, танцевальный сет диджея Женева и очень много крутых подарков. Начало в 6 вечера. Информационный партнер белорусский портал .бай и официальный билетный оператор без кассира «Бай». Ну а в эфире нас ждут хиты от Brax XTN. Споет группа «Танцы минус».

0: Это наши музыкальные планы, но для начала узнаем актуальные новости и прогноз погоды на сегодня.
1: Реклама. Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
4: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
6: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно.
7: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением приглашает на работу технических специалистов и работников на производство. Сотрудников из районов доставляют транспортом предприятия. Телефон 80163-59-95-23.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Какое сказочное лето! Белювелир Торг благодарит за это. Ослепительные суперскидки. И по 17 августа дополнительные праздничные бонусы всем именинникам лета. Подробности по телефону 029 395 7395 и на белювелирторг.бай.
8: Это была...

Добрый день, в Беларуси 13 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко встретился сегодня с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Об этом сообщает Белта. Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем. От сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай. Также Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ за неустанную и последовательную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира и постоянные усилия по укреплению союзного государства Беларуси и России. Больше 146 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала этого года. По данным Госпогранкомитета, большинство путешественников приезжают к нам из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Всего же белорусский безвиз действует для жителей 38 европейских государств. Его продлили до конца этого года. Новая волна популярности настигла Эрлинга Холланда после чемпионата мира по футболу. Как сообщает РИА Новости, теперь к яхте нападающего Манчестер Сити и сборной Норвегии возят туристические группы на лодках. Судно стоит у берегов Сицилии. За автографом звездного футболиста охотятся не только простые люди. Ранее к яхте Эрлинга Холланда подплывали даже сотрудники полиции. Сообщается, что сам футболист недоволен повышенным вниманием и, по его словам, никогда не видел ничего подобного. И в завершении выпуска «Одиссея» Кристофера Нолана.

0: фильм заработал 1 миллиард 100 миллионов долларов. «Одиссея» обошла предыдущего лидера фильмографии Нолана «Темного рыцаря. Возрождение легенды», который собрал в прокате на 15 миллионов меньше. Напомню, премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и рассказывает о возвращении Одиссея домой после Троянской войны, которая длится 10 лет. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 39 копеек, доллар США – 2 рубля 94 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля 62 копейки. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк – банк родной для каждого. Приглашаем на белорусскую ветеринарную конференцию «Проплан Партнерс 2026». Билеты уже в продаже 20 и 20 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал «Минск Мариот Хотел», проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости. Далее о погоде. По данным «Погода.бай», в Бресте сегодня днем до 31 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 27, в Гомеле и Гродно до 28 градусов, в Минске сегодня обещают солнечную погоду и плюс 28. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат-стор».
2: Понедельник – день, когда без музыки очень сложно. Плейлист помогает настроить себя на рабочий процесс, поэтому включаем хит за хитом, и дальше будет легче. Дэнни в эфире.

0: Prepared to Exist, размеренный, спокойный хит в эфире Unistar. Мне кажется, именно таким и должен быть вход в рабочую неделю. Ну, я напомню, что на сайте unistar.by вы можете проголосовать за любимый хит, который вам действительно нравится, поддержить его в рамках рейтинга Unistar Top 20. Ну а каждую пятницу мы подводим итоги недели и называем двадцатку лучших современных хитов нашей страны. На этот чарт влияете вы, поэтому голосуйте, не упускайте целую неделю. Ну а в эфире мы ждем летний хит от Хуанаса «La Comisionera».
1: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама.
3: Белка промокод, Bumble Bet дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
4: Новички, ловите промокод «Белка» в «Белбет». До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
6: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
8: Впереди хороший знак.
9: Подключайтесь на лайк.

0: срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
3: Зачем?
2: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
4: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
1: Это была реклама.

0: А дальше мировой хит.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Атомас и его «I like the way you kiss me» в эфире «Юнистар». Но я напомню, что мы хотим сделать ваше лето ярче. Каждую среду радио «Юнистар» устраивает бесплатные показы фильмов с легендарными саундтреками. На этой неделе будем смотреть фильм «Yesterday» про альтернативную реальность, в которой никто не знает группу «Битлз». Так вот, приходите 12 августа в 19.00 во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Там можно вкусно поесть и уютно расположиться на крытой веранде. До встречи в эту среду. Ну а в эфире мы ждем хит от Tame Impala «Dracula». Эд Ширан споет «Bad Habits», Амель Бэнд и ее философия. Мне хочется пожелать, чтобы эта неделя была такой же легкой и приятной, как и ее старт. Поэтому слушайте «Юнистар» хит за хитом в эфире весь день.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на «Юнистар».
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль.

0: Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
2: Надо знать.

0: и мокрым.
1: Нам кажется, что это просто забавный признак здоровья, но для питомцев это важнейший рабочий инструмент. Мокрота на носу – это тонкий слой особого природного секрета. Он выполняет важнейшую задачу. Работает как липкая ловушка для запахов. Мокрый нос улавливает даже самые слабые молекулы ароматов и помогает животным мгновенно определять, откуда дует ветер и где находится цель. И вот интересный факт. Кошки и собаки постоянно облизывают свой нос не просто так. Таким образом, они буквально пробуют запах на вкус, перенося уловленные молекулы на специальный орган чувств во рту. У людей этот механизм развит слабо, поэтому наш нос остается сухим. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
2: Надо знать.
3: Реклама.
4: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookids.by. Организатор ЧУП «Юмита Компани», Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790-00-51. 0 плюс.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу, если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
7: Ехать в Белбланк!
8: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
9: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп. Зашел, увидел и купил. Своей мечты автомобиль.
11: Автомобили.

0: беспроцентная рассрочка. Белавтономия. Брест. Газдетского 8.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
3: Партнер – сеть магазинов «Красавита».
4: Какой пенал? А тетради? Красота!
5: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 70.

0: до нашего хит-парада. Run from the sun like Dracula. Это были Tame Impala и Jenny из Disney. И не старый, под их музыку я, Вадим Савин, мчу, лечу к вам после выходных. Привет-привет. Как вы сегодня? Как идут дела в районе обеда? 10 августа, понедельник, пусть все будет удачно. Максимально на ближайшие 3 часа я полностью ваш. И вместе будем слушать хит за хитом. Скоро Адам Ламберт и What I Want From Me. А еще Сергей Лазарев появится красиво в эфире. Твоя любовь это так красиво. Раньше остальных через 5 минут на Инистар Пинк и Нейтриус. Это Just Give Me A Reason.
1: Реклама.
2: Какое сказочное лето. Белый ювелир Торг благодарит за это. Ослепить

0: tiktok.by.
1: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Цени, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Это была реклама.
11: Вы слушаете «Юнистар».
12: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

0: Добрый день, Беларусь, 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Как получить квартиру многодетной семье, рассказали в Комитете строительства и инвестиций Мингорсполкома. Самый быстрый путь – рассматривать жилье в городах-спутниках. Например, в Смолевичах право на льготный кредит не зависит от даты постановки на учет. Им можно воспользоваться, даже если встал в очередь накануне. В городе уже построено больше 20 жилых домов, работают детский сад и поликлиника. Строится еще один сад и школа, сообщает ОНТ. Около 18 тысяч первоклассников сядут за парты в этом году. Об этом рассказала председатель Комитета по образованию Мингорсполкома Марина Ильина. Всего, по ее словам, в новом учебном году в столице будут учиться 217 тысяч ребят. 1 сентября, в День знаний, в 10 утра пройдут торжественные линейки. На праздник первого звонка пригласят первоклашек, а также 10 и 11 классников. Авиакомпания Таджикистана запускает прямой рейс между Душанбе и Минском с 29 августа. Как сообщает агентство «Минск Новости», самолеты будут летать один раз в неделю по субботам. Из международного аэропорта Душанбе самолеты будут отправляться в 6:30 по местному времени и прибывать в национальный аэропорт Минск в 9:50. И в завершении выпуска, в каком городе Беларуси лучше всего будет видно солнечное затмение, которое произойдет вечером 12 августа, рассказали астрономы. В разных частях страны затмение будет выглядеть по-разному. Чем западнее, тем большую часть солнечного диска закроет Луна. Эффектнее всего будет в Гродно. В этом городе Луна закроет около 76% солнечного диска, и от открытой части останется яркий серп. Пик солнечного затмения произойдет в 20:45. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 39 копеек, доллар США – 2 рубля 94 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 62 копейки. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. Радио «Юнистар» открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и техжидкости «Адека» – ваши комфорт и уверенность за рулем. Такими были новости. Далее о погоде. По данным «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет плюс 15-17, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 16 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 14-16, кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Гомеле, до плюс 27, в Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 20-22 тепла. И в Минске завтра днем тоже плюс 20-22, кратковременный дождь, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: На часах 14:04, вы слушаете «Юнистар», и я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю легкого и нескучного дня. Привет-привет, друзья! Самое время слушать много музыки, хит за хитом, и прямо по курсу на «Юнистар» «Just Give Me a Reason». Это наша с вами любимая Pink и Natrius с нею в дуэте.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все,

0: и Faceless, которые, кстати, в прошедшие выходные заняли второе место в нашем хит-параде. Вот так круто вы голосовали за них всю прошлую неделю. Слово, если вдруг вы пропустили недавний эфир Unistar Top 20, тогда в удобное время заходите в гости на страничку нашего хит-парада на сайте unistar.by и скачивайте запись эфира от 7 августа в виде подкаста или слушайте онлайн. Ну а что до музыки понедельника? Через пару минут на Unistar Адам Ламберт и What I Want From It.
1: Реклама. На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794. Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.

0: Только настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Это была реклама.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это хитовый комментарий, программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня песня The Script – Superheroes, что значит «супергерои». Если бороться всю свою жизнь, ты добьешься того, что все будет как надо. Именно так супергерои учатся летать. Каждый день, каждый час. Превращай свою боль в силу. Песня Superheroes группы The Script — это гимн о внутренней силе, стойкости и преодолении боли. Она рассказывает о простых людях, которые проходят через тяжелые жизненные испытания. Борются с трудностями и, побеждая боль, становятся настоящими супергероями. Правда, без суперспособностей. И, кстати, таких героев нам показывают в клипе. Его на самой главной видеоплатформе мира посмотрели более 261 миллиона раз. В центре сюжета простой работяга. Он трудится на свалке, каждое утро он целует свою дочурку и отправляется спасать планету от мусора. Да уж, не все супергерои носят плащи. Некоторые маскируются под обычных людей, совершающих необычные поступки. Написал под видео один пользователь. Это лучшая песня на свете. Никакой пошлости, только лишь правда жизни, поделился другой. Клянусь, The Script — одна из тех редких групп, чья музыка может поднять вас и дать силы преодолеть все, через что вы сейчас проходите. Это то, что я называю настоящим музыкальным искусством, подытожил третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас The Script — Superheroes.

0: быстрее до 3 января 2029 года.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
6: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер — корм для кошек и собак «Уника».
9: Уника? Уника? Уника?
8: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно.

0: 16 место нашего хит-парада в эти дни августа. Это Slater и ее Dance. И под эту музыку от меня, Вадима Савина, большой привет вам. Привет в обед или после него. Как настроение? О, вы только послушайте, что у меня для вас есть. Limp Bizkit. Скоро послушаем вместе их Behind Blue Eyes. Ну а еще скоро на Инистар Дима Билан. В юношестве его величали Шерлоком Холмсом из-за его дотошного желания докопаться до истины. Вот такой вот он, да? Ну и еще через 5 минут на Инистар Кеймаро. Let's go! От него прям по курсу.
1: Реклама.
2: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.

0: за новыми покупками у Мегатоп.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Остался всего один рекламный ролик. А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.

За 4 дня акции «Мотоциклист» ГАИ задержала почти 60 бесправников. Об этом рассказали в МВД. Там напомнили, что инспекторы начали усиленно контролировать байкеров с четверга из-за большого количества аварий с их участием. Мониторить обстановку на дорогах будут до 16 августа с помощью видеокамер и беспилотников. Кроме того, на дорогах дежурит максимальное количество мотопатрулей, ловят бесправников и лихачей, а также проверяют наличие техосмотра. 216 школ Минска уже получили паспорта готовности к новому учебному году. Об этом рассказала председатель комитета по образованию Мингорсполкома Марина Ильина. По ее словам, школы и гимназии вышли на финишную прямую в подготовке к новому школьному сезону. До конца этой недели остальные 30 учреждений образования получат паспорта готовности. В этом году в Минске за парты сядут 217 тысяч ребят, из них около 18 тысяч первоклассники. Сентябрь в Беларуси может оказаться по-летнему теплым и сухим. Сразу 3 независимые погодные модели – американская, канадская и мультимодельная – независимо друг от друга показывают положительную температурную аномалию над нашей страной. Температура воздуха в среднем за месяц может оказаться на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. А переход от лета к осени может стать более плавным, чем обычно. И в завершении выпуска 18-летний американец попал в книгу рекордов Гиннесса как самый молодой профессор-мужчина в истории. Он начал преподавать в колледже Майами в 18 лет, побив предыдущий рекорд, который продержался 306 лет. Необычная карьера стала продолжением столь же необычного образования. Томас поступил в колледж Майами по программе двойного обучения уже в 10 лет, а в 14 перевелся во Флоридский международный университет. К 18 годам он успел с отличием получить степени бакалавра и магистра по электротехнике. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 42 копейки, доллар США – 2 рубля 96 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi, от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене Дворца спорта. Начало 18:00. Подробности на сайте unistar.by. Такими были новости, ну а дальше о погоде.

0: Новые нагрузки?
1: Новые силы! Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
2: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».
3: По данным Погодабай, этой ночью осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет плюс 15-17, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 16 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 14-16, кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Гомеле, да, плюс 27, в Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 20-22, и в Минске завтра днем тоже 20-22 тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
4: На часах 15.05 вы слушаете «Енистар», и я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю удачного и денежного дня. Самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Енистар» Кей Маро, он же Камаро, с хитом «Лэй».

0: Солнце, это Дебауза и Магнетик на Юнистар. Лето продолжается, это просто прекрасно. И в эту субботу, 15 августа, в рамках фестиваля «Настроение лето» в самом центре Минска радио Юнистар откроет новый сезон. Хотите крутой, суперклассный подарок? Если да, обязательно приходите. Синоптики к тому же говорят, что погода будет отличной. Ну а теперь подробности. Итак, в субботу, 15 августа, будут ваши любимые хиты в исполнении лучших молодых вокалистов Беларуси. Будет танцевальный сет диджей Женева и очень-очень-очень много крутых, реально крутых подарков. Начало в 6 вечера у Дворца спорта. Обязательно приходите. Информационные партнеры — белорусский портал .by и официальный билетный оператор без кассира .by. Ну а сейчас к музыке понедельника. Через пару минут у нас в эфире Limp Bizkit и Behind Blue Eyes.
1: Одевать надежду, надевать одежду. Радио

0: в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновить детей, а цены родителей.
1: Реклама.
2: Белка промокод, бандл бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букет» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookids.by. Организатор ЧУП «Юмита Компани», Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790-00-51-0+.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
6: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер — стоматология «Стомика».
10: «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
12: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. «Стомика».
10: Информация носит рекламный характер.

Sell Flowers на едине старой, это Майли Сайрус. Та самая, которая, кстати, сперва прославилась как актриса, а уж потом как певица. И, к слову, о нашем специальном проекте «Лето. Музыка. Кино». Каждую среду радио «Енистар» устраивает бесплатные показы фильмов

0: легендарными саундтреками, что будем смотреть на этой неделе? Фильм «Yesterday». «Yesterday», да. Про альтернативную реальность, в которой никто не знает группу «The Beatles». Это классно. Приходите 12 августа в 19:00 во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Там, кстати, можно будет вкусно поужинать и уютно расположиться на крытой веранде. До встречи, друзья! Мы хотим сделать ваше лето ярче. Ну и что до музыки этого понедельника, в ближайшие полчаса у нас для вас BTS и Swim. Ждем эгоистку Юлю Зиверт и ее послание, ее месседж, как говорят там у них. Ну и Royal Gigolo с California Dreaming. Здесь на Инистар через 5 минут.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы — компания Белтелеком.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
5: А вы знали, почему вода в реках и озерах пресная, а в морях и океанах невыносимо соленая?
4: Ведь кажется, что вся вода на планете должна крутиться в одном цикле. Объяснение простое. Океан миллиарды лет накапливал соль из обычной дождевой воды. Капли дождя веками вымывают из камней и почвы минеральные соли, а реки бережно несут их прямиком в мировой океан. И вот интересный факт. Вода из океана постоянно испаряется, превращаясь в новые облака. А вот сама соль испариться не может. Она навсегда остается в воде, из-за чего ее концентрация в морях только растет. В пресных реках вода просто не успевает застаиваться, поэтому они и не становятся более солеными. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
6: Реклама. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
7: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
6: Детролекс родом из Франции.
8: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергея Рос, Россия.

0: произведения отечественных композиторов. Гости вечера – арт-проект «Брендбай». Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
1: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Пятое место нашего хит-парада. Это Swim, это BTS, только что здесь на Енистар. На часах 15.56. И я, Вадим Савин, вас поздравляю. Те, кто слушает нас на работе, я поздравляю с тем, что финал рабочего дня уже показался на горизонте. Да-да-да. Ну а те, кто сейчас в отпуске, я от души поздравляю с тем, что еще не вечер и еще много можно всего успеть. Главное, хорошенько отдохните. Вы заслужили. И вместе дальше в ближайшие полчаса будем слушать Хугеля, Имаэля, Энджела и Алтронейт с отличной музыкой лета. Это I'm Moving to the Sun. В общем, скоро будем танцевать. Ну а еще послушаем смысловые галлюцинации.
1: Зачем топтать мою любовь?
0: Раньше остальных через 5 минут на Енистар. Basic Element и Touch You Right Now.
2: Реклама.
3: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: Фестиваль «Альфа-джаз» — это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. 2 дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Енистар».
4: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
2: Остался всего один рекламный ролик.
7: Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?
8: Кэшбэк по карточке Visa.

0: mobilebank.by или по телефону 120.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Добрый день, Беларуси. 16 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко получил сегодня сразу две награды. Памятную медаль и премию времен СССР вручил президенту председатель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов во время встречи во Дворце независимости, пишет Билта. В разное время этой награды уже удостаивались Рауль Кастро, Даниэль Ортега и Ким Чен Ын. Белавия вносит изменения в расписание полетов из-за ограничений в воздушном пространстве России. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Чтобы обеспечить безопасность, воздушные суда вынуждены облетать закрытые зоны. На отдельных маршрутах выполняется дозаправка. Это приводит к задержкам рейсов и корректировке расписания полетов. В Белавии просят пассажиров проверять актуальный статус рейса в разделе «Табло вылета-прилета» на сайте авиакомпании. Новую схему движения ввели на перекрестке Чкалова и аэродромной в Минске. Там скорректировали

Такие журналисты собрались у кафедрального собора Фуншала на португальском острове Мадейра. Люди были уверены, что именно здесь футболист женится на Джорджине Родригес. Но из машины вышла совсем другая невеста. Оказалось, что в тот день в соборе венчалась совершенно другая пара. Сам Роналду отнесся к истории с юмором и отреагировал на произошедшее в Инстаграм тремя смеющимися смайликами. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 42 копейки, доллар США – 2 рубля и 96 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк – банк родной для каждого. 15 августа на площадке у Дворца спорта «Радио Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Начало 18.00. «Радио Юнистар» благодарит партнера концерта, автоцентры «Джили Атлант М», официального дилера «Джили» в Минске. Такими были новости, ну а далее о погоде. По данным «Погода.бай», этой ночью осадков не обеспечено.

0: это Hügel, Email Angel и Altronate. Вот кто сегодня отвечает в понедельник за драйв и движ в эфире Unistar, ну а также за ваши пламенные зажигательные танцы в офисе, дома и на даче. Спасибо им за классную музыку, а вам спасибо, что вы очень круто за них голосуете. По итогам прошлой недели у ребят 4-е место в нашем хит-параде, и это просто прекрасно. Если, к слову, вы пропустили недавний эфир Unistar Top 20, тогда в удобное время заходите в гости на страничку нашего хит-парада на сайте unistar.by и скачивайте запись эфира от 7 августа в виде подкаста или слушайте онлайн, как вам больше нравится. Ну и что до музыки понедельника, здесь через пару минут на Unistar сам Энрике Иглесиас.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду!

0: и произведения отечественных композиторов. Гости вечера – арт-проект «Брендбай».
1: Суши-вторник в Суши-хаус. Каждый второй ролл в заказе – подарок. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте Суши-хаус-бай или по телефону 7440.
2: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
4: Это было реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер — сеть магазинов «Красавита».
6: Какой пенал? А тетради? Красота!
7: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: место шоу.
1: Угу.
0: С наступающим, да. Ну и до нашего шоу успеем послушать Алана Уокера. А еще кавер на релакс. Через 5 минут на Инистар Питбули Кристина Агилера с видом «Feel This Moment». А от меня, Вадима Савина, вам спасибо за компанию. Желаю вам легкого завершения дня и приятного вечера. И до встречи завтра на Инистар. Счастливо!
2: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
3: Партнер программы – компания «Белтелеком».
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
2: Надо знать.
6: А вы знали, почему у здоровых собак и кошек нос почти всегда холодный и мокрый?
5: Нам кажется, что это просто забавный признак здоровья, но для питомцев это важнейший рабочий инструмент. Мокрота на носу – это тонкий слой особого природного секрета. Он выполняет важнейшую задачу. Работает как липкая ловушка для запахов. Мокрый нос улавливает даже самые слабые молекулы ароматов и помогает животным мгновенно определять, откуда дует ветер и где находится цель. И вот интересный факт. Кошки и собаки постоянно облизывают свой нос не просто так. Таким образом, они буквально пробуют запах на вкус, перенося уловленные молекулы на специальный орган чувств во рту. У людей этот механизм развит слабо, поэтому наш нос остается сухим. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
2: «Надо знать».
7: Реклама. На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5.

0: 16:56. Наконец-то шоу на Юнистар. Ну, наконец-то, друзья мои. Новый сезон стартовал, и у нас сразу появилось несколько новых игр, рубрик и даже ведущих. Вообще, новый сезон на Юнистар — это праздник для меня, так точно. Ну и, в общем-то, хочется этот праздник разделить с вами. Приглашаю 15 августа в 18:00 к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении. Подарки? Ну, естественно, тоже будут. Подробности читайте на сайте unistar.by. И до встречи в эту субботу, 15 августа в 6 вечера. Вот так вот, с козырей зашла. Сразу о главном. Ну, естественно. То, что останется неизменным всегда, это любимые хиты, музыка. Your Box, Graceland. Будем слушать вместе с вами. Уже буквально через 10 минут. Артик и Асти, быть счастливой. Avicii, Aloe Black, Wake Me Up. Давайте-ка просыпайтесь к вечеру. Уже можно. Ну и, конечно, через 15 минут главное обновление. Наконец-то шоу «Новая игра». Подробности чуточку позже. А сейчас самого доброго нам. Наконец-то
1: шоу. Реклама. Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
3: Хмаринская, 8. Здесь покупают белджи.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз 50 000 рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.

0: Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. Меня зовут Леся Никитина. Когда планируют открыть мост в центре Минска, рассказали столичные власти. Ремонт путепровода на проспекте Независимости между цирком и площадью Победы, по их словам, идет ускоренными темпами с опережением графика. В Мингорсполкоме говорят, что часть моста, на которой все это время велись работы, уже заасфальтировали. Сейчас на обновленный участок моста перенаправили движение городского и специального транспорта. Это позволит строителям оперативно приступить к ремонту оставшейся части сооружения. Запустить движение по всему мосту планируют в ближайшие время, сообщает агентство «Минск Новости». Около 18 тысяч первоклассников сядут за парты в этом году в Минске. Об этом рассказала председатель комитета по образованию Мингорсполкома Марина Ильина. Всего, по ее словам, в новом учебном году в столице будут учиться 217 тысяч ребят. 1 сентября в День знаний в 10 утра пройдут торжественные линейки. На праздник первого звонка пригласят первоклашек, а также 11 и 10 классников. Сентябрь в Беларуси может оказаться по-летнему теплым и сухим. Сразу три независимые погодные модели – американская, канадская и мультимодельная – независимо друг от друга показывают положительную температурную аномалию над нашей страной. Температура воздуха в среднем за месяц может оказаться на 1,5-2 градуса выше климатической нормы, а переход от лета к осени может стать более плавным, чем обычно. И в завершении выпуска новая волна популярности настигла Эрлинга Холланда после чемпионата мира по футболу. Как сообщает РИА Новости, теперь к яхте нападающего Манчестер Сити и сборной Норвегии возят туристические группы на лодках. Судно стоит у берегов Сицилии. За автографом звездного футболиста охотятся не только простые люди. Ранее к яхте Эрлинга Холланда подплывали даже сотрудники полиции. Сообщается, что сам футболист недоволен повышенным вниманием и, по его словам, никогда не видел ничего подобного. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 42 копейки, доллар США – 2 рубля 96 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Ищите

0: нового автохауса. Оформление кредита или лизинга от банков-партнеров прямо в офисе. 14 августа Минск, Чижовка, у Баревича 95, автоселлер, честный подбор проверенных авто. Приглашаем на белорусскую ветеринарную конференцию ProPlan Partners 2026. Билеты уже в продаже 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал Минск Мариот Хотел, проспект Победителей 20. За 5 лет конференции стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости, а дальше о погоде. По данным Погода.бай, этой ночью осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет плюс 15-17, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 16 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 14-16, кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Гомеле до плюс 27, в Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 20-22. И в Минске завтра днем тоже 20-22 тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером.

0: 17 часов и 10 минут. Наконец-то шоу «Нини Стар» мы только начали, а я уже рассказываю о новостях из мира авто. Вот только представьте, что электромобиль не надо будет заряжать. На точку Б рассказали о невероятном изобретении американских, а сейчас внимание, студентов. При поддержке компании BMW они создали электрокар, который вырабатывает больше энергии, чем потребляет. Все благодаря солнечным батареям на поверхности кузова. При этом сама машина весит около 550 килограмм. Правда, выглядит странно. Напоминает самоделку из таких картонных деталек. Но такой дизайн может как отпугнуть, так и наоборот вызвать небывалый ажиотаж. Мы же знаем, как все необычное любят скупать люди побогаче. Ну, пока это только прототип. И наверняка на нем уже ездит какой-нибудь профессор, так что о цене я вам не скажу. Ну, слушайте, я бы такую работу студентов проверила, оценила, ну, тем более, что заряжать-то не надо. Едет, заряжается. Самое главное, чтобы дней солнечных было больше, а то беда.
1: Радио Юнистар. Юнистар.

0: 17.14, наконец-то шоу на Енистар, и вот она, новая игра «Ценный кадр». Со стартом нового сезона мне тоже захотелось чего-нибудь новенького, и вот я в новом платьице, похвасталась, представляю вам новую игру «Ценный кадр». Суть ее в том, что каждый день мы будем вспоминать ваши любимые фильмы. И сегодня предлагаю дозвониться тем, кто любит Джима Керри и смотрел комедию «Маска» не один раз. Ну, даже если и один, я уверена, вы точно вспомните ту самую сцену. В общем, так, действуем по порядку. Сперва дозваниваемся, а потом вместе постараемся восстановить хронологию событий. 242-9950, код Минска 8017. Ну а если правильно ответите на мой вопрос в финале, то я вручу вам подарок. Воодушевляющий от центра молодости Yellow Birds релакс-программу Detox Похудение СПА. Еще раз, 242-9950, код Минска 8017. Уже море желающих. Ну подождите, я еще о пробках не рассказала. Сервис Яндекс.Карты говорит, что сейчас ситуация на дорогах столицы такая. 4 балла из 10. 8 минуток уйдет на улицу Козлова, на проспект Машерова от Золотой Горки до Куйбышева. 9 на Красную улицу отведите от Якуба Колоса до проспекта Машерова. 7 на Киселева от Красной до Максима Богдановича. 6 на Сурганова от Куйбышева до Максима Богдановича. Понятно, да, где сейчас стоят? Либо уже выехали с работы. Ну, слушайте, дозванивайтесь в игру «Ценный кадр». Сейчас будет прям сильно хорошо. Даже мне как-то волнительно.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама. Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы.

на свежем поветры ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
3: Автомобили Хавейл у официального дилера в Бресте и области компании Белавтономия. Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
4: Белавтономия. Брест, Газдетского 8.
5: Остался всего один рекламный ролик.

0: Ми приносим лес по ваш дом. Депрес. Древо. Пам'ятає сонце.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер корм для кошек и собак Уника.
2: Уника, Уника, Уника.
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца. Приготовленные в Италии из отборного мяса корма Уника. То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания Веторг-партнер.

Наконец-то шоу на Юнистар, и наконец-то новенькая игра «Ценный кадр». Быть первым, первооткрывателем всегда волнительно. И вот нам дозвонилась сегодня Юля. Здравствуйте!

0: Нет.
1: Обалдеть, я думала, она сейчас скажет «да», и я буду ее успокаивать, а тут так «нет». Ну нет, так нет, Юлечка. Тогда сразу к делу.
0: Давайте
1: сегодня, как
0: попробуем.
1: И говорила, будем вспоминать фильм «Маска». Я эту комедию обожаю. Она 94-го года, и мы с ней одного возраста. Вот это да. А вот в каком возрасте вы впервые посмотрели этот фильм, помните?
0: Ну, если он 94-го, значит, мне было 10.
1: Вот как! Наверняка это было на кассете, да, еще так сильно атмосферно.
0: Конечно, да-да-да.
1: В общем, для тех, кто не понимает, о чем мы, я напомню, что это история о том, как обычному офисному клерку в руки попадает волшебная маска, которая дарит ему невероятные возможности. Итак, Юлия, давайте проверим, насколько хорошо вы помните этот фильм. Сегодня предлагаю вспомнить сцену, в которой герой Джима Керри сидел за столом во время выступление той самой Тины. Я начну описывать происходящее, а вы постарайтесь вспомнить, чем все закончилось. Я предложу вам три варианта ответа. Итак, представляем. Открывается занавес, и появляется она. Та самая Тина в исполнении невероятной Кэмерон Диаз. В коротеньком таком золотом платье. Она так прекрасно подчеркивает все ее достоинства. Она начинает петь и так соблазнительно двигается. А потом и вовсе спускается в зал, где герой Джима Керри хотел было изучить меню, но не успел. Что с ним случилось, когда он увидел девушку своей мечты? Вариант первый. Он упал в обморок. Вариант второй. Стал в цвет собственной шляпки, позеленел с ног до головы. И вариант третий. Его челюсть упала на стол, а глаза вывалились из орбит. Итак, Юленька.
0: Вариант три.
1: Это
0: его
1: какой?
0: Его челюсть упала на стол, и у него вывалились глаза.
1: Абсолютно верно! Это правильный ответ! Мне кажется, вы сегодня должны пересмотреть фильм «Маска», осознавая то, что вы выиграли сегодня как новичок. Но это прям сильно волнительно было. Для меня так точно. Юля сказала, нет, не волнуюсь. Класс! Может, поэтому
0: очень
1: она
0: приятно.
1: Сегодня победила и получает воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds. Отдаем вам релакс-программу «Детокс похудения СПА», в которую входят ленивый аккордеон «Вокулайф», массаж бамбуковыми роликами, обертывание и сауны в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. Юль, все это вам. Ну что?
0: Спасибо.
1: Нас с боевым
0: большое.
1: Крещением. Вас тоже. И оставайтесь на линии. Хочу знать ваш номер. С остальными мы едем дальше и слушаем Тувилу.
2: Рубрику представляет Центр прихожести и коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанченная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39. Вы слушаете
5: Радио Юнистар.

17.29, наконец-то шоу на Юнистар продолжается, и продолжается наш новый сезон. Ой, как круто! Сюда вписывается Teddy Swims и Mr. Know It All. Всегда актуальные хиты, ваш любимый.

0: чуточку раньше. Софи Элис Бэкстер с опережением. Хотя раньше тут появится мой коллега Валентин Середа и, как всегда, полезные советы в программе «Больше жизни». Наконец-то
1: шоу. Новый сезон на радио «Юнистар» – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18:00.
2: Реклама.

0: sportsklub.by. Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Остался всего

0: 20 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин». С 11 по 24 жнивня святочная пропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Продукт киндюк, свины, рублены. 26,99 за 1 килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44-500-69-33.
1: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
0: Больше жизни.
1: Знаете, что обеспечивает нам безупречную кожу, крепкий иммунитет и остроту ума? Нет, это не чашка кофе, а цинк. Этот микроэлемент отвечает за иммунитет, синтез коллагена и даже за память. Сегодня разбираемся, из каких продуктов получить цинк. Только самые доступные и вкусные варианты. Хорошие новости заключаются в том, что для того, чтобы получить свою дозу цинка, не надо покупать дорогущие добавки или устрицы. Хотя устрица, конечно, самый богатый цинком продукт. Там его до 90 миллиграммов на 100 граммов. Но давайте будем реалистами. В обычной

0: Уже хорошее начало дня. Но есть вариант еще проще. Обычная яичница по утрам. И ваш организм получает не только цинк, но еще много витаминов. Просто, доступно и вкусно. Что же касается добавок, то, по словам экспертов, если у вас нет подтвержденного дефицита, лучше не увлекаться. Больше 40 миллиграммов в сутки – это уже перебор. Если же ваше питание организовано правильно, то энергия не уходит в ноль к 3 часам дня, кожа становится свежее и даже мыслительные процессы ускоряются. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.

0: 17.46, наконец-то шоу «Ныне не старый». Вот то, что осталось неизменным, это наши с вами разговоры в драйв-чате. Какой одной фразой вас характеризуют коллеги или близкие? Может быть, «золотой ты мой человек» или «руки-крюки». Может, «человек, который построил все» или «мать драконов». Вот примерно так меня называет мой муж. Драконы – это наши собаки, обе две. Да, мать драконов иногда не справляется. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Как одной фразой или одним словом вас характеризуют коллеги или близкие? Вы рассказываете в телеграме, а я рассказываю о пробках в столице. Они тем временем на 6 баллов из 10. Самые крупные в это время на Козлова, на проспекте Машерова от Платонова до Максима Богдановича аж на 20 минут. 11 уйдет на Янке Купалы, Сторожевской улице от Куйбышева до проспекта Машерова. 10-минутных пробок тоже несколько штук. Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта, Киселева от Красной до Максима Богдановича, Платонова, Чапаева от Козлова до Первомайской. 12-минутная пробка на Максима Богдановича от Ленина до проспекта Машерова. Еду с вами я, Аня Васильева, и не забывайте, что в драйв-чате сегодня можете похвастаться, ну или пожаловаться. Как вас называют коллеги? Одним словом или фразой? Ну, то, что характеризует вас.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины. До 50%.

0: гостями. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Реклама.
2: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
3: Зачем?
2: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
4: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
6: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные скидки!

0: и на белювелирторг.бай.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
5: Партнер – стоматология Стомика. А в этом радиоролике звучит реклама Стомики.
2: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг Стомика. 7734.

0: 17:55. Это, наконец-то, шоу на Енистаре, рубрика «Драйв Чат». Какой одной фразой или словом вас характеризуют коллеги или близкие? «Человек-оркестр», написал Максим, потому что подпеваю любым песням. Даже если знаете или не знаете слова, о, я тоже так делаю, люблю. Моя дочь, написала Марина, зовут ее Софья. В детстве была Сонькой золотой ручкой, потому что как же она любила проверять сумки всех, кто приходит к нам в гости, и частенько вытягивала оттуда то, что ей понравилось. Кто так не делал? Все этим промышляли, и я как-то даже по карманам у незнакомого дяди полазила. Ну, это потому, что я его со своим дедушкой перепутала, ничего такого, а то сейчас подумаете. Едем дальше, The Weeknd. Будем слушать, а вы рассказывайте в драйв-чате, какой одной фразой вас характеризуют коллеги или близкие.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Наконец-то шоу, и наконец-то тут хит от Kungs Galaxy. Слушать будем вместе через 10 минут. Ёлка обещала заглянуть. Да уж к вечеру все проще. И насладиться хитами на Юнистар тоже проще. Отвлекайся от работы. Сделаем это под Риман. Ну, потому что думать под эту песню невозможно. Ну, разве что о любви.
1: Наконец-то шоу. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта

0: смазочные материалы и автохимия Адеко. Моторные масла и техжидкости Адеко. Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в «Березе» приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные

0: 5 и на belyuvelirtork.by.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Добрый вечер. В Беларуси 18 часов. Меня зовут Леся Никитина. Зарядных станций для электромобилей в Беларуси станет больше. В стране продолжат развивать сеть ЭЗС. Для этого обновили соответствующую программу и определили планы по установке медленных и супербыстрых зарядных станций до 2030 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает правительство Беларуси. Схема движения транспорта изменилась в центре Минска на перекрестке Чкалова и Аэродромной. Там скорректировали движение по первой полосе. Как сообщает агентство Минск-Новости, теперь автомобили могут ехать по Чкалова как прямо, так и направо, а раньше можно было повернуть только направо. В ГАИ рассказали, что это сделано ради повышения пропускной способности на Чкалова в сторону площади Старый аэропорт. В Кыргызстане ищут двух пропавших альпинистов из Беларуси. Они перестали выходить на связь в воскресенье 2 августа после восхождения на пик Курумунды. В горах Ошской области нашли их палатку, но она оказалась пустой. Поиски ведут с помощью беспилотника, но ухудшение погоды усложняет поиски. Не исключено использование вертолета. Посольство Беларуси в Кыргызстане находится в постоянном контакте с местными органами власти и родственниками пропавших беларусов. И в завершении выпуска: в Беларуси появится новый дворцово-парковый комплекс. Речь идет об имении Плятеров, которое находится в агрогородке Опса, примерно в 18 километрах от Браслова. Усадьбе больше 100 лет. После реконструкции там появится целый туристический комплекс с музеем, отелем и рестораном. Большие перемены ждут и территорию вокруг. Ждать полного завершения работ не придется. Ансамбль собираются запускать поэтапно. Первых посетителей рассчитывают принять уже следующей весной. К этому времени планируют открыть несколько музейных комнат. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 42 копейки, доллар США – 2 рубля и 96 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Такими были новости, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диавен.
2: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен.
4: Реклама, лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм», Беларусь.
0: По данным Погода.бай, этой ночью осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет плюс 15-17, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 16 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 14-16, кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Гомеле, да, плюс 27, в Бресте и Могилеве 22-24 тепла, в Витебске и Гродно 20-22 и в Минске завтра днем тоже 20-22 тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

18.11, наконец-то шоу «Ныне не старые», новости из мира авто, неизменно врывается в ваш эфир. Вот как вы выбирали машину? Я вообще-то про цвет, а не про технические характеристики, потому что я, как девочка, сначала смотрела на цвет нашей машинки, синюю не хотела категорически, на красную тоже была не согласна, но угадайте, какого цвета у нас машина? Красная! В общем, эксперты говорят, что цвет автомобиля мы выбираем совсем не случайно. Конечно, если есть возможность выбирать. У меня почти не было. А вот белые автомобили предпочитают сдержанные и спокойные люди. Черный цвет выбирают те, кому важнее надежность, сила и уверенность. Серый цвет мы связываем с рациональностью и комфортом. Синий – это выбор тех, для кого важны доверие и баланс между индивидуальностью и сдержанностью.

0: 17.15, это наконец-то шоу на Юнистаре, рубрика «Прозевать невозможно». Прямо сейчас будем играть за подарок. Победитель получит презент – набор натуральных фруктовых конфет «Хоба». А что нужно сделать? Я уверена, вы знаете. Взять в ручки мобильный телефон и понять, какое слово пропущено. Не просто понять, на ушко соседу его сказать, а прислать его в Telegram Юнистар. Кто первым справится с этим заданием, тому и подарок. 610-9950, код 29, это Telegram Юнистар, все сюда. А с нами сегодня хит, которого нет в эфире Юнистар, но он есть в наших сердцах.
1: Не бойся, не бойся, не бойся.
0: Я говорила.
1: Ведь я не отдам тебя никому. И пусть не надеется. В холодную ночь.
0: Как хотели быстрее ответить, да, и сколько же было опечаток. Да, легко ошибиться, я согласна. Но пока о пробках. Тут безошибочно могу утверждать, что улица Киселева загружена. От площади Победы до Максима Богдановича будете ехать полчаса в лучшем случае. Козлова, проспект Машерова от Платонова до Куйбышева 20 минут. 11 отведите на Смоленскую улицу. Там от Захарова до Ленина тоже машинки едут медленно. 10 на Платонова, на Чапаева от Козлова до Первомайской. 6 минут на проспекте Машерова от Куйбышева до проспекта Независимости. На МКАДе двухминутная пробка, ерунда совсем, от проспекта Победителей до Тимирязева. Еще одна пробка на МКАДе, 3 минутки от Всехсвятской до проспекта Независимости, 6 на Долгиновском тракте, от Новаторской до Орловской. Аня Васильева тут, рядышком с вами еду. Ну и, конечно, очень скоро подведу итоги игры, прозевать невозможно.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Лето. Музыка. Кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19.00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
5: Реклама. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах

0: нет.
1: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
0: Детролекс родом из Франции.
2: Лекарственный препарат. При применении ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
3: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». У тебя все получится.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу, если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Смачная вечера. Закатяложка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
11: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
12: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

18.25, наконец-то шоу «Ныне старый». Подводим итоги игры «Прозевать невозможно». Юрий Шатунов сегодня пел для нас. Вот это хит. Нужно было дождаться. А вот тут пошли опечатки. Сложно перепутать одну фразу. Кто-то наверняка ругал автоисправление. Но правильный вариант ответа.

0: Правильно, вы молодцы, но были же и те, кто написал «очень». Очень-очень хотелось выиграть, но что-то пошло не так. Поздравлять буду Юлию. Да, насколько я поняла, Юлиан, прошу прощения, 5105, а то я уже хотела сказать, что Юлии сегодня заполнили наш эфир, забрали все подарки. День сегодня, наверное, у вас такой удачливый. 5105, последние цифры номера. Юлиан, я вас поздравляю. Уже завтра с вами свяжется наш редактор, расскажет, как и где забрать приз, набор натуральных и полезных конфет Хоба. И, кстати, бесплатный альбом для коллекционирования наклеек можно скачать по QR-коду, который найдете на всех упаковках конфет Хоба. Мы же едем дальше, слушаем Charming Horses, This is Life.
1: Наконец-то шоу.
2: Вы слушаете
3: Радио
2: Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
4: Наконец-то шоу и наконец-то новый сезон на Юнистар. Он стартовал сегодня, и у нас появилось сразу несколько новых рубрик, игр и даже новых ведущих. Новый сезон на радио Юнистар — это прям как праздник для меня, почти как Новый год. И мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа в 18.00 к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении. Вы спрашиваете про подарки? Конечно, конечно будут. Подробности уже сейчас читайте на нашем сайте unistar.by. Ну и до встречи в эту субботу, 15 августа в 6 вечера. Ну а ожидание любое скрасит музыка. Хит от Tame Impala. Диджей Рамирос, Медина, You and I, чуточку раньше. Ну а опережая всех, идет хит от Nickelback, объединяющий. Хотя вот еще одна новиночка эфира. Voice так мова с ведущей Кайлой. Эта девушка приехала в Беларусь из Венесуэлы и готова вместе с вами учить белорусский язык.
2: Реклама.
0: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые три месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
4: Как?
0: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
5: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур 218. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
6: Хутка ў школу. Мегатоп ўжо гатовы. Красоўкі для хлопчыкаў ад 32 рублёў. Туфлі для дзяўчынак ад 49 рублёў. Спяшайся за новымі пакупкамі ў Мегатоп.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Какое сказочное лето! Белый ювелир Торг благодарит за это!

0: и на beljuvelirtork.by.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юнистар. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин». С 11 по 24 жнивня святочная пропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Лосось свежемороженый с головой – 29,99 за 1 килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» – 44-500-69-33.
3: Привет, я Кайля. Я родилась в Венесуэле, но уже больше 10 лет живу в Беларуси. И ты первый вместе с вами учу белорусский язык. Это очень увлекательно. Например, теперь я знаю,

0: Это слово очень старое и, по сути, означает «съедать». Что я готовлю днем? Обед? То все просто. А вечером? Вечеру. Тоже просто запомни. Но есть еще и то, что можно съесть где-то между обедом и вечерой. И тут слово посложнее. Вы знали, что это подвечерок? То, что едят перед вечером. Вот и пример. На подвечерок я ем творог и смачные пироги. А вы? Все понятно. Так что смачно есть, так говорят теперь в нашей семье.
1: Вось так мова. Вось так мова.

домашних питомцев. Вот в Китае, например, специально для вылазок на природу создали летающий светильник на поводке. Говорят, он даже насекомых не привлекает. Так что, если вы пошли в поход в лес, то можно всю ночь петь песни под гитару и весь лес еще осветить. Вот такой вот он яркий. Ну, не знаю, зачем весь лес, лучше уж маленький такой светильничек на одну палатку, а то никакой романтики вообще, согласитесь.

0: Партнер шоу – компания «Гумельбрех».
1: Шоу. 18 часов и 43 минутки. Я надеюсь, что вы не забыли про нашу рубрику «Драйв-чат», в которой мы болтаем по вечерам. И вот сегодня я спрашиваю у вас, какое одно

0: автосеть.бай. Акции действуют до конца августа. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Реклама. Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
0: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.

0: и произведения отечественных композиторов. Гости вечера – арт-проект «Брендбай».
1: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
2: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
3: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
2: «Белавтономия», Брест, Газдетского, 8.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер — сеть магазинов «Красавита».
6: Какой пенал! А тетради! Красота!
7: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: 18:53. Это, наконец-то, шоу на Юнистар и рубрика «Драйв-чат». Как ваши близкие характеризуют вас? Фразы или одним словом? Может быть, коллеги тоже подключаются? Нам написала Ольга. Меня в семье называют будильником, потому что я просыпаюсь без его помощи и иду будить всех остальных. Вот это очень полезная функция организма. Хотя иногда меня, признаться, немножечко раздражает, когда я просыпаюсь, скажем, за 5 минут до будильника и понимаю, что, ну, эти 5 минут я могла бы еще сладко доспать, а так ни туда и ни сюда. Вот бы его вообще не ставить, так как вы, Оль, просыпаться каждое утро. Хотя это опасно. Есть риск проспать. Ну, а вдруг? Всякое же случается.
1: Наконец-то шоу. Радио Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев. Бай». 8044-550-4000.

0: 18.57, наконец-то шоу «Нынешний старт» продолжается хитом от Волана Рокстона. Слушать будем вместе хиты Мари Краймбери. И Рио, раньше остальных «Shine On» сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды. Вот под этот хит красиво будем входить в новый час.
1: Реклама. Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные!

0: Рекорд. Развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
1: Хмаринская, 8. Здесь покупают Белджи.
2: Остался всего один рекламный ролик.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. За 4 дня акции «Мотоциклист» ГАИ задержала почти 60 бесправников. Об этом рассказали в МВД. Там напомнили, что инспекторы начали усиленно контролировать байкеров с четверга из-за большого количества аварий с их участием. Мониторить обстановку на дорогах будут до 16 августа с помощью видеокамер и беспилотников. Кроме того, на дорогах дежурит максимальное количество мотопатрулей. Ловят бесправников и лихачей, а также проверяют наличие техосмотра. Белавия вносит изменения в расписание полетов из-за ограничений в воздушном пространстве России. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Чтобы обеспечить безопасность, самолеты вынуждены облетать закрытые зоны. На отдельных маршрутах выполняется дозаправка. Это приводит к задержкам рейсов и корректировке расписания полетов. В Белавия просят пассажиров проверять актуальный статус рейса в разделе «Табло вылета-прилета» на сайте авиакомпании. В каком городе Беларуси лучше всего будет видно солнечное затмение, которое произойдет вечером 12 августа, рассказали астрономы. В разных частях страны затмение будет выглядеть по-разному. Чем западнее, тем большую часть солнечного диска закроет Луна. Эффектнее всего будет в Гродно. В этом городе Луна закроет около 76% солнечного диска, и от открытой части останется яркий серп. Пик солнечного затмения произойдет в 20:45. И в завершении выпуска. Больше 2000 человек пришли посмотреть на свадьбу Роналду. Оказалось, женится не он. Поклонники и журналисты собрались у кафедрального собора Фуншала на португальском острове Мадейра. Люди были уверены, что именно здесь футболист женится на Джорджине Родригес. Но из машины вышла совсем другая невеста. Оказалось, что в тот день в соборе венчалась совершенно другая пара. Сам Роналду отнесся к истории с юмором и отреагировал на произошедшее в Инстаграм тремя смеющимися смайликами. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 42 копейки, доллар США – 2 рубля 96 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компаний. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. Такими были новости, ну а дальше о погоде. По данным «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет плюс 15-17, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 16 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 14-16, кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Гомеле, до плюс 27. В Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске Гродно 20-22. И в Минске завтра днем тоже 20-22 тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

19 часов и 9 минут. Наконец-то шоу «Дэнни Стар». Мы продолжаем делиться новостями из мира авто. Вот хотите дорого-богато? Тогда покупайте BYD и заказывайте специальную опцию. Китайский автопроизводитель предлагает покупателям свое флагманское

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наконец-то шоу. 19.12, мы часики сверили, а теперь едем дальше. У нас по курсу не только хит за хитом. Впрочем, Зен будет тут, Like It и Zoo Faded. Ну а чуточку позже появлюсь я с предсказаниями «Деловой гороскоп на завтра». Все же хотят знать будущее, вот и расскажу. Сказать, приоткрою завесы тайны. Но сначала хит за хитом.
2: Наконец-то шоу.
3: Реклама.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
5: Кэшбэк.

0: 120.
1: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
2: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза. Отеки, боли и тяжесть в ногах.
6: Детролекс родом из Франции.
7: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергея Рос, Россия.
8: Это была реклама.

0: разобрались здесь в данную минуту, это, конечно же, деловой гороскоп на завтра. Овны, ограничьте свои действия тем, что вам давно и хорошо известно, и что вы, собственно, в состоянии делать практически на автомате. Необходимость изобретать что-то новое вряд ли доставит вам завтра удовольствие. Тельцы, не стоит пытаться найти смысл жизни, не поможет даже давно назревавшая генеральная уборка. Хотя она, конечно, не помешает. Близнецы, ваше остроумие расцветает всеми красками радуги, что поможет преодолеть непонимание некоторых близких вам людей. Только, пожалуйста, не перестарайтесь, а то можете кого-то обидеть. Раки, вы будете неожиданно легко решать вопросы финансового порядка, но следите за языком. Его чрезмерная быстрота может навлечь на вас крупные неприятности. Львы, завтрашний день будет для вас чрезвычайно удачным, в смысле приобретения полезных знакомств. Возможно, с первого взгляда они такими и не покажутся, но в будущем непременно себя оправдают. Девы, завтра вы вряд ли можете сработаться с кем бы то ни было. Возможно, вы поспорите даже сами с собой. Главное, не поделитесь. Весы, завтра не стоит посещать злачные места. Вы не получите ни от этого никакого удовольствия. Отложите подобное развлечение до лучших времен. Видимо, звезды намекают на то, что весам нужно хорошенечко поработать. Скорпионы, завтра все будут говорить вам, что цель близка, все и все. Осталось лишь только последнее усилие. Ну, последним оно, естественно, не будет, но не поддавайтесь разочарованию, если вдруг не все сразу получится. Стрельцы. Куда заводят благие намерения, известно всем. Не воспринимайте это как обвинение, просто приготовьтесь, что в ответ на самое лучшее ваше предложение вам пожелают чего-нибудь не слишком хорошего, но много. Козероги. Завтра у вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст. Когда-нибудь эти навыки вам очень пригодятся. Водолеи. А вы тщательно просчитайте последствия своих действий, прежде чем за что-то приниматься. Завтра велика вероятность наделать кучу ошибок. Рыбы мои, завтра вам следует быть максимально осторожным. Небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которая вам с трудом удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением. Так что будьте начеку. Ну и, конечно, на волне. На Енистар всегда есть хит за хитом, которые спасут вас от скуки. Это будут делать не Йо и Тайги Гу через пару секунд.
1: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
4: 19.30, это наконец-то шоу «Ныне старый хит за хитом». Продолжают радовать нас этим вечером.

0: Этот хит «Танцевать маленький победный танец». Я уверена, вы же закруглились с очень важными делами. Но если нет, тогда ваше желание сдвигать горы аура поддержит. И сворачивает тоже. One Republic раньше остальных. All's right moves. Ну а что нам надо знать, расскажет мой коллега Дима Николайзин прямо сейчас.
1: Реклама. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа.

0: Реклама.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы — компания Белтелеком.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.

0: Партнер шоу – компания «Гумильдрев».
1: 19 часов и 45 минут. Это наконец-то шоу на Енистаре, рубрика Drive Chat, с которой мы на сегодня закругляемся. А говорили мы весь вечер о том, какой одной фразой вас характеризуют ваши коллеги или близкие. Ну что, закругляемся. Елена написала: я мужа кактус зову, потому что он вечно забывает про питьевой режим. Ну да, кактус редко можно поливать. И на выходных он не бреется. Тут все логично. Оля пишет: меня называют суетолог, наверное, потому что не сижу на месте. Меня так в детстве называли электровеником. Ну, суетолог – это уже что-то поновомоднее, что ли. Ну что, мы едем дальше. Драйв-чат завершился, а хит за хитом не закончится никогда. По крайней мере, на Юнистар. Оля Дайер тут и Джей Син с хитом «Ride It» буквально через минутку.
2: Реклама. Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация

0: Наконец-то шоу «Ныне Стар». Вот так красиво мы стартанули сегодня со своим новым сезоном. Полет нормальный. Красиво начали, красиво продолжим. И это мы вам обещаем. Ну и, конечно, не забывайте, что мы назначаем вам свидание 15 числа уже в эту субботу. Суперфест от Unistar, где вы можете и танцеваться, и подарки получить. В общем, все подробности на нашем сайте unistar.by. А пока я нас с этим событием, с новым сезоном поздравляю. И вас, и нас. Ну и, конечно, услышимся завтра такие же счастливые, красивые и обновленные. Ну и все, пока!
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар. Это Юнистар.

0: Реклама.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букет» ваш ребенок сможет попробовать себя в

из-за большого количества аварий с их участием. Мониторить обстановку на дорогах будут до 16 августа с помощью видеокамер и беспилотников. Кроме того, на дорогах дежурит максимальное количество мотопатрулей. Ловят бесправников и лихачей, а также проверяют наличие техосмотра. Белавия вносит изменения в расписание полетов из-за ограничений в воздушном пространстве России. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Чтобы обеспечить безопасность, самолеты вынуждены облетать закрытые зоны. На отдельных маршрутах выполняется дозаправка. Это приводит к задержкам рейсов и корректировке расписания полетов. В Белавия просят пассажиров проверять актуальный статус рейса в разделе «Табло вылета-прилета» на сайте авиакомпании. В каком городе Беларуси лучше всего будет видно солнечное затмение, которое произойдет вечером 12 августа, рассказали астрономы. В разных частях страны затмение будет выглядеть по-разному. Чем западнее, тем большую часть солнечного диска закроет Луна. Эффектнее всего будет в Гродно. В этом городе Луна закроет около 76% солнечного диска, и от открытой части останется яркий серп. Пик солнечного затмения произойдет в 20:45. И в завершении выпуска. Больше 2000 человек пришли посмотреть на свадьбу Роналду. Оказалось, женится не он. Поклонники и журналисты собрались у кафедрального собора Фуншала на португальском острове Мадейра. Люди были уверены, что

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет плюс 15-17, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 16 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 14-16, кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Гомеле до плюс 27, в Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 20-22. И в Минске завтра днем тоже 20-22 тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: А это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет плюс 15-17, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 16 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 14-16, кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Гомеле до плюс 27, в Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 20-22. И в Минске завтра днем тоже 20-22 тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза.

жить стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают, только в Бресте и Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Гомеле до плюс 27, в Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 20-22. И в Минске днем тоже 20-22 тепла. Кратковременный дождь, возможно, гроза.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают, только в Бресте и Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Гомеле до +27, в Бресте и Могилеве 22-24.

0: Короткая реклама.
1: Минская милиция напоминает. Сотрудники госорганов никогда не требуют оформлять кредиты, переводить деньги, передавать наличные или оставлять их в тайниках. Также они не просят граждан участвовать в каких-либо спецоперациях или оказывать содействие правоохранительным органам подобным образом. Если вам позвонили от имени якобы госструктур с такими просьбами, будьте осторожны, это мошенники. В случае подозрительных звонков немедленно сообщите об этом по телефону 102. Берегите себя и своих близких.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погодабай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают, только в Бресте и Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Гомеле до плюс 27, в Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 20-22. И в Минске днем тоже 20-22 тепла. Кратковременный дождь, возможно, гроза.